0: Он сперва не поверил, что этот ненавистный ему человек может испытывать человеческие страдания. И что-то раскаленно прошло в душе Никитина. Нет, он сам принял решение совершить суд. Знал, что последует за этим. Арест, трибунал, штрафной батальон. Нет, он вовсе не мстил, а очищал себя с Книжко, со всей батареи отвратительную, мерзостную, прилипшую слизь. Но мгновенное раскаяние, жалость при той стонущей человеческой боли оглушили его, и в голове пронеслось: «Кто дал мне право?» А потом, после ареста, лежа один, запертый в душной мансарде, охраняемый часовым, он вспоминал день за днем все, что было, как было, как обострялись его отношения с Межениным, стараясь заглушить одну боль другую болью. И не то в дремоте, не то в бреду думал, какую боль должен был ощутить Книжко, ударенный очередью в грудь на той проклятой поляне. И понял ли он, что его убил Меженин, ненужным выстрелом орудия вызвав ответный огонь неповеривших немцев? Он, Никитин, не раз был в чем-то виновен, бессилен перед чужой смертью, как и тогда в 42-м на реке Аксай и в Житомирском окружении. И, наверное, на передовой многое простилось бы Меженину, стерлось следующим боем, осталось неопределенным, если бы не поминки, письмо Андрея и этот донос Гранатурову. Гнусность, подлость. Нет, я не должен его жалеть, я не имею права его жалеть. Я сделал то, что должен был сделать. Так должно быть со мной. Все шло к этому, это началось давно, но все шло к этому. Повторялось в голове Никитина с такой четкой определенностью неисправимого положения, с такой готовностью пройти через свою кару, круто и ломко поворачивающую его судьбу в темное, неизвестное, что спотыкалось в удушье сердце от этой выделенной осознанием случившегося казнящей мысли: «Я сделал. Я сам хотел этого. Пусть будет». Так.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
0: Измученный, весь в обильном поту, он вдруг открыл глаза и перевел дыхание, как после борьбы. Было темно в комнате, и не по-вечернему, а по-ночному. Спала, везде таилась тишина. На нижнем этаже, за дверью мансарды, за черным окном, нигде ни звука, ни голоса. «Теперь я не должен, я не имею права раскаиваться», — начал внушать себе снова Никитин, прислушиваясь к молчанию в доме, и сбросил затекшие ноги с кровати. Сапог не снимал. Зашагал по комнате наугад к двери, где, казалось, целый день не шелохнулся на посту часовой. И пошел обратно к постели, и обратно к двери. Тогда зачем же? Зачем так долго? Нет, скорее бы только... Звучно взвизгивали старые половицы под ногами. Деревянный их скрип, его шаги и шорох неподпоясанной гимнастерки заглушали дыхание, частые удары сердца. Он остановился, не зная, что делать, чем ускорить, убить время до утра. А утром, как он понимал, должно было проясниться все, решиться все твердо и бесповоротно. Сколько уже времени? Он напряг зрение.

0: пригляделся к ручным часам, подставляя их к проему окна. Так немного светлее было. Стекло на циферблате голубовато расплывалось, отблескивало, но кое-как стрелки можно было различить. Шел 12-й час. Что делать до утра? Я не смогу заснуть. И его томила нагретая темнота мансарды, незавершенность какого-то действия. Было душно. Он раскрыл створку окна, сел на подоконник. Снизу мягко и влажно подымался пряный запах. Белели застывшим дымом яблони за оградой сада. Было начало ночи. Безлунный, теплый. Слабая синева на западе, где давно истаял за лесами длительный закат, еще светлела под чернотой огромного неба. Там играли теплыми веселыми переливами трапеции и стрелы высоких майских звезд. И всюду, около дома, над угольными тенями городских крыш, над редкими блестками звезд в озере, над опушкой соснового леса, откуда утром нежданно пошли в атаку самоходки, стояло чудовищное безмолвие. Только в одной стороне, меж позицией батареи и озером, однотонно, скрипуче кричала ночная птица. И этот однообразно повторяющийся деревенский звук посреди пустынных холодеющих лугов на окраине спящего немецкого городка показался Никитину случайным, заблудившимся здесь, в каменной Германии. Кажется, кричит Карастель, как он попал сюда. Потом он ощутил страстное желание закурить, стал быстро шарить по карманам, нашел, наконец, измятую пачку и скомкал ее в кулаке. Она оказалась без единой сигареты. Выкурил днем последнее, когда лежал на постели, запертый Таткиным в мансарде. И чтобы легче было, он сильно потер лоб, будто умываясь освежающим воздухом. Затем бесцельно чиркнул зажигалкой, вторично чиркнул, задул огонек и сказал вслух: «Все». И тотчас дернулся даже от чужого голоса, внятно окликнувшего его, чудилось, рядом, из-за спины. «Товарищ лейтенант! Кто, что?» Он спрыгнул с подоконника и вновь торопливо высек слабое бензиновое пламя, сделал несколько шагов к двери. Там, за дверью, кто-то завозил по полу сапогами, кашлянул и полминуты спустя позвал напрягшимся шепотом: «Товарищ лейтенант, с кем это вы, а? Не спите, разговариваете вроде». «А, часовой. Да-да, я думал, начало мерещиться». И, узнав этот голос несмелым шепотом, проникший в комнату с площадки лестницы, Никитин, бессознательно светя зажигалкой, подошел к двери, спросил тоже шепотом: «Это вы, Ушатьков? Вы Таткина сменили?» «Я, товарищ лейтенант». Ушатьков притих по-мышиному, затем не то вздохнул, не то протяжно сапнул носом и почти неслышно: «Это я, Ваня Ушатьков, солдат ваш». «Что в батарее, Ушатьков? Почему так тихо?» Никитин спросил это и замолчал, привалился плечом к косяку, виском прижался к твердому, пахнущему старой краской дереву. Его солдат Ушатьков, 18-летний паренек, стоял часовым возле запертой снаружи двери, там, на лестничной площадке, отделенной от него ничтожно малыми сантиметрами, пролегшей сейчас между ними границы, которая определяла уже нечто неприступное, новое, неестественное в их довольно недлительных по времени отношениях. Самый молодой во взводе, Ушатьков пришел на передовую лишь прошлой зимой, на территории Польши, и он по-особенному нравился Никитину, длинношеей, не потерявшей простодушного любопытства после первых боев, наивного восторга удивления перед каждой аксиомной для других деталью войны, постоянно заставлявший его выпучивать круглые голубиные глаза, ахать и как-то совсем уж не по-мужски всплескивать и хлопать руками по бедрам. Был он неизменной целью насмешек, но от него излучалась нехитрая и притягательная доброта, неиспорченная угловатая доверчивость, до смешного заметные качества в соседстве с матерами и повидавшими виды солдатами взвода. «Значит, все спят, Ваня», — повторил Никитин, намереваясь поддержать, продолжить разговор, чтобы слышать этот робкий ответный голосок у Шатикова и его возню с сапогами и смущенное его покашливание. «А где комбат? Уехал?» «Они с врачом в госпиталь Меженина повезли. Давно уехали», — прошептал Ушатиков, и при этом вообразил Никитин, как он вытянул долгую свою шею к двери, сообщая недозволенное. «А внизу никто, кажись, не спит. Лежат в комнатах. Сержант Зыкин там все о вас и Меженине говорит».
1: «И что же говорит Зыкин?»
0: «Не надо было, — говорит товарищ лейтенант, — сокрушаются во взводе-то. Серьезные, — говорят, — очень вы были. Как же вам теперь? Засудят до штрафной, али еще что? Погонят куда-нибудь арестантом. Всю жизнь молодую Меженин вам свихнул. Вот беда-то какая нашла. А сам Гранатуров, когда уезжал, очень строго приказал всем, чтобы ни одного слова никому, что в батарее произошло. Не в себе был. Аж в Бога ругался. Зачем вы, а?»
1: «Я сделал то, что сделал», — сказал Никитин, покоробленный по бабье жалостливым сочувствием у Шатикова, его бесхитростным сообщением о разговорах во взводе. «Все было сложнее».
0: «А как же так, товарищ лейтенант? Вышло-то как неудобно вам», — заторопился за дверью шепот у Шатикова, и воображением увидел в темноте Никитин его моргающие глаза. Они круглились испугом и удивлением. «Никудышный он человек, злой, ненормальный, да пусть бы о себе ползал бы, как гадюк какая, авось до смерти не укусил бы. Ведь немца убивать-то страшно, не то что своего, нашего. Я дома курицу, когда мамка просила, зажмуренный рубил. Ужас самому было. Зачем вы, товарищ лейтенант, сами хотели на такое отчаяние пойти?»
1: «Нет, я этого не хотел», — сказал Никитин, и, хмурясь, непроизвольно чиркнул зажигалкой, посмотрел на огонек. «Не хотел. Долго, Ваня, это объяснять. И зачем объяснять?
0: Вроде сами вы хотели на отчаяние такое пойти, товарищ лейтенант. Заарестуют вас. Как без вас во взводе будет? Привыкли к вам. Лейтенант Книжко убил, а с вами вот такое страшное дело. А мы-то как?
1: Пришлют нового командира взвода.
0: Да и война кончается. Очень скоро все кончится, Ваня. Я уверен».
1: По ту сторону двери, непроницаемая, как чернота ночи, встала между ними граница неподвижности. Не переступали сапоги по скрипучему полу, прекратился шепот. И опять представил Никитин близкого за порогом понуренного в потемках Ушатикова, поставленного охранять его, командира взвода, и терзаемого наивным непониманием, сочувствием, страшной внезапностью всего случившегося. «Он сказал, привыкли», — подумал с тоской Никитин, зачем-то механически высекая и гася огонек зажигалки. «Да и я сам привык, до невозможности к ним привык».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Они оба замолчали, и вдруг громко шмыгнул носом Ушатиков, затоптался, передвинулся на площадке и беспокойством вполз шепот сквозь тьму в комнату.
3: «Товарищ лейтенант, что вы там щелкаете? Не оружие у вас?»
2: «Нет, Ваня, зажигалка. Очень хочу курить. Сигареты кончились. У вас что-нибудь есть покурить?»
3: «Ах, Господи!»
2: — ахнул Шатиков и, вероятно, озадаченный, шлепнул себя ладонью по бедру.
3: «А я думаю, защелкало у вас, не пистолетом ли балуетесь? Мысль дурная пришла, как бы с отчаяния в себя не пальнули. И, Господи, моя мама, есть у меня курево, есть, сигареты трофейные, цельная пачка есть.
2: Если можно, откройте дверь, дайте мне несколько штук».
3: «Да что же вы раньше-то? Сейчас я... Ежели бы вы раньше, так я бы... Сейчас я ключом открою, только втихаря, товарищ лейтенант, ладно?
2: Откройте». Тихо звякнул, заскоблил ключ в замке, а потом дверь отворилась, и в проеме темноты, теплой, плотно сгустившейся на маленькой лестничной площадке, с голубоватым от звезд круглым оконцем вверху, неловко толкнулся навстречу своими горячими руками, едва различимый за порогом Ушатиков, засовывая Никитину в пальцы пачку сигарет, бормоча сконфуженно:
3: «И как вы раньше-то? Не курю я. А так, для фасона, со всеми дым когда пустить? Всю пачку возьмите, не нужно мне».
2: «Спасибо». Никитин нащупал сигарету. Пламя зажигалки красновато осветило молодое, удивленное лицо Ушатикова. Поморгав, замерцали остановленные на жидком пламени растерянно ждущие чего-то глаза, а юношеская шея его вытягивалась столбиком, вся открытая расстегнутым воротником гимнастерки. Спертая духота скапливалась тут, на тесной площадке, подымалась теплом из нижнего этажа.
3: «Может быть, вместе покурим, Ушатиков?» — сказал Никитин.
2: И, заметив, что не было при нем положенного часовому оружия, усмехнувшись, спросил: «Ну, а где ваш автомат? Что же вы меня без оружия охраняете?» Он прикурил, но не затушил огонек зажигалки, смотрел на добрые губы Ушатикова. Так было веселее, спокойнее как-то ему.
3: «В углу он, извините, товарищ лейтенант», — забормотал Ушатиков, повозил еле слышно сапогами, потупился, затем перевел разговор легонько. «И кошка, дура такая немецкая, пришла дачи снизу и пристроилась на половичке. Спит себе сатана, как русская, и никаких. Пристала ко мне», — ласково прибавил он, глядя под ноги. «Видите, товарищ лейтенант, мурлычет себе животное такая. Умная, ровно с родственника нашла. Тут и стою с ней, зашибить ее сапогом боюсь».
2: Но Никитин не проявил никакого интереса к кошке, молча дал прикурить Ушатикову и погасил зажигалку. Долго молчали. Ни единого звука не было в доме, погруженном в сонный час ночи.
3: «Эх, боже мой, боже мой!» —
2: шепотом заговорил грустно Ушатиков, сдерживая кашель, давясь дымом.
3: «Не страшно вам? А утром как с вами будет, товарищ лейтенант?»
2: «Я когда-то еще до войны читал, Ваня, за все надо отвечать и расплачиваться. За все, понимаете, Ваня? Я раньше этому не верил».
3: «Да как так может быть?» —
2: не понимая, смутился и вздохнул Ушатиков.
3: «А если какой человек только доброе делал, за что же тогда? Ах, боже мой, боже мой!»
2: Они опять замолчали и так курили вместе среди несокрушимого покоя дома, разделенные порогом отворенной двери. Никитин, стоя в комнате плечом к косяку, Ушатиков на лестничной площадке. И загорались, меркли в потьмах светлячки сигарет, несовместимо связывая их недоговоренностью, одинаково неразрешимой простотой и сложностью обстоятельств, которые также не зависели от них обоих, как не зависело еще вчера утром многое, что принято считать судьбой, от команд, приказов Никитина, от нервной расторопности Ушатикова у затвора орудия в часы атаки и отхода через лес немецких самоходок. «Товарищ лейтенант, слышите?» Вспыхнув, жарок сигареты выхватил, подсветил снизу лицо Ушатикова, и фосфорическими бликами тревожно скользнули его белки вправо-влево, истаивая одновременно с тускнеющим угольком сигареты. «Все время так», — договорил он, прерывисто потянув носом. «С тех пор, как встал на посту, так и слышу». «Что вы? О чем, Ушатиков?» — спросил невнимательно Никитин. И Ушатиков заговорил таинственным шепотом, проглатывая слова скороговоркой. «То на цыпочках она к двери подойдет, поцарапается, как будто ногтем, и отойдет. То поплачет у себя тихонько, чтоб не слыхать под дверью, а слух у меня, как у собаки. Комбат на улицу ее не велел выпускать, а она выходить из комнатенки боится, товарищ лейтенант, а ей что-то надо. Немочка-то глазастая, шустрая такая, а вот боится нас, как зверей каких. Слышите, товарищ лейтенант, похоже, по двери скребется». «Эмма! Эмма!» Остро обожгло Никитина, и, глянув в темноту, где должна быть ее дверь, почувствовал, как знойно стало лицу и горячо сдвинулось, забилось в висках сердце. Вспомнил тот момент, когда конвоируемый Таткиным утром без ремня и погон, арестованный Гранатуровым, подымался вот сюда по лестнице, и промелькнуло что-то быстрое, белое в дверной щели, а потом стукнуло наверху, прихлопнулась дверь, испуганно щелкнул изнутри ключ. «Да, в той комнате, здесь рядом Эмма. Это она!»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: В течение многих часов, проведенных уже под арестом в своей мансарде, он почти не думал, не вспоминал о ней с последовательной и необходимой подробностью. Все, казавшееся не главным теперь, измельченным, случайным, было вытеснено из головы огромным, совершившимся, что он сделал сегодня утром, и мысль к Эмме возвращалась непрочно, лишь начинал звучать, ворочаться в ушах голос Гранатурова, и, не соглашаясь, отрицая его подозрения, он чудилось ощущал слабый вкус ее шершавых губ, видел полураскрытые улыбкой влажные зеркальца зубов, сиявших после произнесенного по слогам с радостным удивлением выученного русского имени «Вадим». Но тотчас же он вытравлял и подавлял в душе это связанное с ней, будто бы преступно притрагивался к чему-то запретному, никому недозволенному, перешагнувшему установленные святые законы, что самой войной не разрешено было ему переступать.
3: «А Меженин давеча Зыкину врал, товарищ лейтенант», — стесненно проговорил Ушатиков. «На вроде у вас с немкой амуры начались. Заливал по лошадиному, ужас как плел».
2: «Нет, Меженин, не врал», — внезапно сказал Никитин. «Я знаком с ней». Сигарета зарделась. Ушатиков замялся, издавая отпыхивающиеся звуки, глотая дым, выговорил.
3: «Как же понимать, товарищ лейтенант, любовь между вами, боже мой, по-настоящему или как? Как же это такое?»
2: «Не знаю». И какое-то новое противоречивое чувство испытал Никитин. Да, конечно, Эмма должна была слышать выстрелы, крики внизу, затем могла видеть в щелку, как его вели по лестнице без ремня и погон, и тут же, вероятно, могла подумать, что несчастье случилось из-за нее, перепугалась, заперлась у себя в комнате, плача там одна, временами подходя к двери, в робости не осмеливаясь уже открыть дверь, выйти. Часовой стоял на лестничной площадке, подобно угрозе, и никто не хотел ничего объяснить ей. И Никитин со злым стыдом к своей насильной попытке не думать, забыть, отдалить все, что напоминало об Эмме, об их несправедливой близости, что внушал он себе, предавая и себя, и ее, этим защитным самообманом понял. Комбат на улицу ее не велел выпускать, что подспудно тяготило его весь день. «Ушатиков?» — сказал Никитин, неожиданно решаясь и зная, что он, наконец, сделает сейчас. «Ушатиков, слушайте, это моя просьба к вам, если вы согласитесь. Немка не имеет никакого отношения к тому, что произошло. Но она, наверное, думает, что виновата во всем. Я должен с ней поговорить, объяснить ей, вы понимаете? Я постучу к ней и поговорю. Все будет тихо, мы никого не разбудим, вы понимаете меня?» «А как же, товарищ лейтенант, а как же мне быть?» Замешкался и заелозил по полу сапогами Ушатиков. «Я как-никак часовой, вы ведь меня... Вы меня ведь сами в уставу учили, и вы нарушить разрешаете?» «Нет, какой все-таки милый и наивный парень этот Ушатиков. Он, кажется, извиняется передо мной. Поймите, Ушатиков, я никуда не убегу, это для вас главное. Никуда не убегу. И бежать некуда», — сказал быстрый Никитин. «Остальное не имеет значения, верите мне или не верите». «Да разве не верю вам, товарищ лейтенант?» — ответил Ушатиков с оторопелым согласием, но в голосе его пульсировало недоверчивое изумление. «Не знал я, совсем не знал, что с немкой у вас. Это важно, Ушатиков, очень важно. Я должен с ней поговорить, сейчас поговорить». И, чиркнув зажигалкой, он посмотрел в проем лестничной площадки, перешагнул порог, подошел к закрытой двери напротив, увидел на ней розоватыми блестками задвигался отраженный свет, постучал тихо, слегка прикасаясь пальцем, произнес шепотом: «Эмма, ком цумир?» Однако там за дверью не отозвались. Не было слышно ни шелеста, ни шагов, ни человеческого дыхания. Нерушимая пустота ночи таилась в комнате, и Никитин постучал повторно и громче, опять позвал шепотом: «Эмма, это я, Вадим, Эмма!» Вдруг невнятное шевеление, не то всхлипывание, не то вскрик послышались где-то внизу. Потом от самого пола неразборчиво этот шорох робко пополз вверх, убыстренно толкнулся к замку, но не сразу звякнул задержанный второй поворот ключа. Неяркий огонек зажигалки сник, заколебался в потянувшем по лестнице теплом сквознячке, и через щель при открытой двери свет тускловато загорелся в испуганных огромных глазах Эммы, на ее волосах, неопрятно длинно висевших вдоль одной щеки. Пальцы ее лежали на ключицах, будто зимним холодом обдало из коридора, и все беспомощно искривленное дрожанием пухлых губ, бровей, заплаканное ее лицо показалось Никитину в тот миг больным, обреченным, некрасивым и с мукой полунемого, подбирая немецкие слова, он проговорил в отчаянном поиске нужного смысла: «Эмма, алес, алес гут». «Эмма, все, все, все хорошо». У нее как-то ослабленно запрокинулось назад лицо, выгнулось горло, она мотнула головой, заплакала, вскрикивая и шепча: «Эр лейтенант Вадим, алес зер шлехт, зер шлехт». «Все очень плохо, очень плохо». Бензин выгорал на фитильке зажигалки, пламя осело, немощно затухло. Никитин с поспешной резкостью нажал на колесико, брызгнули искры, фитилек затлел багровым пятнышком, наконец пыхнул капелькой пламени и окончательно сник. Никитин выругался: «Черт возьми, бензин кончился». «Товарищ лейтенант, у меня есть», — забормотал рядом Ушатиков. «Возьмите». Он взял зажигалку, на ощупь трофейную австрийского производства, какие появились во взводе еще до Берлина, крохотный артиллерийский снарядик, и разом приостановил себя, не зажег ее и, словно забыв о потерянном праве принимать решение в своем положении, в полголоса проговорил с утверждением найденного выхода: «Лучше будет поговорить в моей комнате. Так будет лучше, Ушатиков. Если что-нибудь или приедет Гранатуров, сообщите. Кашляните громче. Не хочу подводить вас и не подведу. Вы понимаете? Понимаете?» И Ушатиков заговорщически и жарко зашелестел в темноте:
4: товарищ лейтенант. Отсюда я каждый шумок снизу слышу. Слух у меня собачий, не сумлевайтесь. Ежели что, посигналю.
2: Эмма, — шепотом повторил Никитин, и без света зажигалки, не хотел, чтобы Ушатиков видел их лица, раскрыл дверь в ее комнату, где молча стояла она, нашел, скользнув по теплому бедру, тонкую кисть ее опущенной руки, встречная цепко впившуюся в его пальцы, осторожно повлек за собой.
4: «Эмма, комцумир! Комцумир! Руих, Эмма!» «Води!»
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Роберт Льюис Стивенсон. Фрагмент из романа «Остров сокровищ». Читает Сергей Кирсанов.
1: Я сказал, что капитан был слаб. Действительно, он точно становился все слабее вместо того, чтобы крепнуть. Он с трудом карабкался по лестнице и бродил по комнате, подходя к прилавку. Иногда даже высовывал нос в дверь, чтобы подышать морским воздухом, но при этом держался за стену, ища опоры, и дышал так тяжело, точно взобрался на гору. Он никогда не обращался ко мне с разговорами, и я думал, что он уже забыл о том, что говорил мне. Характер его теперь изменился и стал более беспокойным, насколько позволяла ему его слабость. У него появилась новая привычка, тревожившая нас, вынимать кортик и класть его около себя на стол, когда он пил. Но совсем тем он оставил людей в покое и, казалось, был всецело погружен в свои мысли. Один раз, к нашему величайшему удивлению, он даже стал насвистывать какую-то любовную деревенскую песенку, которую он распевал, вероятно, еще в своей юности, раньше, чем пустился в морское плавание. В таком положении были дела, когда день спустя после похорон, около 3 часов пополудни, я на минуту остановился в дверях с грустью, вспоминая о моем отце. День был морозный и туманный. Вдруг я увидел человека, который медленно брел по дороге. Очевидно, он был слеп, так как ощупывал перед собой дорогу палкой. Глаза и нос его закрывала зеленая ширмочка. Он горбился от преклонного возраста или от слабости, и на нем был надет огромный ветхий морской плащ с капюшоном, совершенно скрывавший его фигуру. Я никогда в жизни не видал такого страшного на вид человека. Остановившись перед гостиницей, он произнес, нараспев странным и монотонным голосом, обращаясь в пространство: «Может, какая-нибудь добрая душа скажет несчастному слепому, потерявшему драгоценное зрение, в храброй защите своей родины Англии, где он теперь находится? Вы около адмирала Бенбоу, добрый человек, у залива Черного холма», — отвечал я. «Я слышу голос», — сказал он, — «молодой голос. Можете дать мне руку, мой добрый молодой друг, и ввести меня в дом?» Я протянул руку, и это ужасное безглазое существо с таким мягким голосом ухватило ее точно клещами. Я так испугался, что пробовал вырвать у него руку, но слепой крепко прижал ее к себе. «А теперь, мальчик, — сказал он, — веди меня к капитану». «Сэр, — ответил я, — честное слово, я не смею этого сделать». «И все-таки сделаешь, — сказал он, насмешливо улыбаясь. — Ты поведешь меня прямо к нему, или я сломаю тебе руку». С этими словами он так повернул мою руку, что я вскрикнул от боли. «Сэр, — сказал я, — ведь я ради вас же не хотел этого делать. Капитан теперь не такой, как был прежде. Он держит всегда около себя кортик наготове. Другой джентльмен...» «Ступай, ступай! — прервал он меня. — Я никогда прежде не слыхал такого жесткого, холодного и отвратительного голоса, как у этого слепого. Этот голос сильнее подействовал на меня, чем боль, и я послушно повел его прямо в общую комнату, где наш больной капитан сидел за столом, отуманенный ромом. Слепой сжимал мою руку в своем железном кулаке и опирался на меня всей своей тяжестью, так что я едва мог вести его. «Веди меня прямо к нему. И когда он увидит меня, крикни: „Я привел вашего друга Билли“. Если не исполнишь этого, то я сделаю с тобой вот что». И он до судороги сжал мою руку, так что я едва не лишился сознания. Я был так напуган слепым нищим, что забыл свой страх к капитану и, отворив дверь, дрожащим голосом произнес то, что было приказано мне. Бедный капитан вскинул глаза вверх, и в одну секунду хмель выскочил у него из головы, и он отрезвился. Лицо его выражало не столько ужас, сколько смертельную боль. Он сделал движение, чтобы подняться, но у него не хватило на это сил, по-видимому. «Нет, Билли, оставайтесь сидеть на вашем месте», — проговорил нищий. «Если я не могу видеть, то зато могу слышать хруст пальцев. Уж что надо делать, то надо. Вытяните свою правую руку. Мальчик, возьми его руку и поднеси к моей правой руке. Мы оба повиновались ему, и я видел, как он переложил что-то из руки, в которой держал палку, в ладонь капитана, который сейчас же сжал ее. «Теперь дело сделано», — сказал слепой, и с этими словами сразу выпустил мою руку и с невероятной быстротой исчез из комнаты. Издалека доносилось постукивание его палки, которой он нащупывал дорогу, а я все еще стоял неподвижно на одном месте. Прошло несколько секунд, пока мы с капитаном пришли в себя, и я почувствовал, что все еще держу его руку. «В 10 часов!» — вскричал капитан, заглянув в то, что было зажато в его ладони. «Остается 6 часов! Еще можно успеть!» И он вскочил на ноги, но сейчас же пошатнулся, схватился рукой за горло и, издав странный звук, упал всей тяжестью на пол лицом вниз. Я бросился к нему, крича на помощь мать, но торопиться было ни к чему. Капитан моментально умер от апоплексического удара. Странные вещи. Я хотя никогда не любил этого человека и только жалел его последнее время. Залился слезами, когда увидел, что он умер. Это была вторая смерть, которую мне пришлось пережить в короткое время, и горе после первой было еще слишком свежо в моей памяти.
0: Мы читали фрагмент из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» расширяют буферную зону на границе с Украиной. Накануне российские войска заняли село Поколяное в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за неделю российские войска взяли под контроль 6 населенных пунктов в зоне спецоперации. В ответ на украинские атаки по гражданским объектам в России наши вооруженные силы нанесли массированные групповые удары по целям противника. Применялось высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники, добавили в оборонном ведомстве. Мировые рынки недополучают около 12 миллионов баррелей нефти в сутки по причине ситуации на Ближнем Востоке. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, суммарно снижение поставок достигло 600 миллионов баррелей. После завершения кризиса в регионе энергетическим рынкам понадобится несколько месяцев для восстановления баланса.
2: Что касается текущей ситуации на рынке, она, как известно, достаточно сложная, напряженная. Мы переживаем кризис в целом на энергетических рынках. Это касается не только нефти, но и газового рынка, поскольку ситуация на Ближнем Востоке и закрытие Армузского пролива, а также повреждения на объектах энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива, это все, конечно, негативно повлияло на поставки и предложения, на баланс спроса и предложения.
1: Объединенные Арабские Эмираты приняли решение с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Власти страны указали на стремление повысить гибкость нефтяной политики и эффективнее реагировать на изменения глобального рынка. Министр спорта Михаил Дегтярев принял участие в саммите министров спорта стран Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане. Он сообщил, что была создана рабочая группа по спорту, постоянный орган, который будет координировать все мероприятия. На саммите утвердили новый формат игр ШОС. Теперь они будут проходить как круглогодичный турнир с соревнованиями в разных странах. Россия примет участие в 10 видах спорта. Также поддержали создание единого календарного плана ШОС. Кроме того, несколько стран подтвердили свое участие в играх кочевников, которые пройдут в этом году. Российский археолог Александр Бутягин, освобожденный по обмену, вернулся в Санкт-Петербург. Он назвал свое преследование Украиной за якобы незаконные раскопки беспрецедентным в мировой практике. На вокзале его встретили близкие. Бутягин был задержан в Польше в декабре прошлого года. Его обвиняли в незаконных исследованиях в Крыму, что грозило экстрадицией на Украину. 28 апреля ФСБ сообщила об освобождении Бутягина. Его передали белорусской стороне в рамках обмена заключенными. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Оренбург. Дом-музей семьи Ростроповичей. Список его заслуг обычно не дочитывают до конца. Устают. Однако жизнь этого выдающегося музыканта с мировым именем неразрывно связана с Оренбургом. Мстислав Ростропович прожил здесь недолго, всего несколько лет во время эвакуации, но оставил свой след в истории города. Его именем назван Оренбургский институт искусств, а дом, где он жил, на улице Зиминской, 25, стал музеем.
1: Имя на карте.
2: Мстислав Ростропович родился в марте 1927 года в семье виолончелиста Леопольда Ростроповича и пианистки Софьи Федотовой. Тогда они жили в Баку. Преподавали в Азербайджанской консерватории. После Баку была Москва, музыкальная школа имени Гнесиных. Когда началась война, Ростроповичи эвакуировались в Чкалов, так тогда назывался Оренбург. Они уехали на историческую родину. Слава учился здесь в музыкальном училище, а в свободное от занятий время играл на виолончели в госпиталях перед ранеными бойцами.
1: Имя на карте.
2: Тот короткий период жизни в Оренбурге действительно закалил молодого Ростроповича как человека, как мужчину. В 42-м году умер отец. Горе. И вообще, время было трудное. Но именно характер помог в дальнейшем не просто выжить, но и стать тем, кем он стал. И никогда не пасовать перед сложностями. Однажды Ростроповича, как солиста Московской филармонии, включили в бригаду по обслуживанию целинных земель. Артисты приехали на полевой стан. Никакого зала, степь. Народ сидит прямо на земле. Фортепиано нет. Ростропович разволновался, как же без аккомпанемента. Композитор Ян Френкель его успокоил.
3: Славочка, у меня аккордеон. Чем не аккомпанемент?
2: И вот уже Ростропович играет на виолончели, Френкель растягивает меха, аккомпанирует как может. Зрители, те, что на земле сидят, внимательно слушают. Вдруг откуда-то из задних рядов поднимается здоровенный целинник в робе. Этакий герой Бориса Андреева из кинофильма «Трактористы». И, перешагивая через сидящих, неторопливо в развалочку движется к сцене. Ростропович шепчет коллеге.
3: Яник, что-то мне все это не нравится. Играй побыстрее.
2: Однако закончить не успели. Здоровяк дошел до концертантов, зажал гриф виолончели огромной лапой и внушительным басом сказал Ростроповичу:
4: «Слышь, браток, хорош скрипеть, дай гармонь послушать».
2: Музыканты выдохнули. Обошлось. Френкель заиграл «Катюшу». Зрители заулыбались.
1: Имя на карте.
3: Это не просто город, которому я обязан тем, что стал человеком. Это настоящее сердце России. И я его чувствую.
2: Оренбург маэстро не забывал никогда. Кстати, за то, что мальчиком играл перед ранеными, Ростроповича наградили медалью «За победу над Германией». Эта награда стала для него самой дорогой в жизни. Оренбург. Дом-музей семьи Ростроповичей.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Георгий Иванович Чулков. Главы из книги «Императоры. Психологические портреты». Читает Владимир Солдатов. Александр I. 1777-1825 годы.
2: В третий раз у Александра состоялось свидание с Алленом в Вене в 1822 году, накануне Веронского конгресса. Тут, несмотря на взаимное дружелюбие, обнаружилось некоторое разногласие. Александр полагал, что если сектанты нападают на господствующую религию, власть имеет право вмешаться в это дело. Аллен решительно отрицал это право вмешиваться в религиозные споры. Однако они расстались друзьями и на этот раз. В 1824 году Александр встретился с квакером в последний раз. Это был сумасшедший Томас Шеллиге. И с этим фанатиком и чудаком Александр занимался мистическими упражнениями. Это свидание состоялось в Петербурге за полтора года до смерти императора. Александр, склонный с 1812 года к мечте о внутренней церкви, искал ее ревнителей, и целая вереница их, особенно женщин, проходит в его биографии. Среди этих экзальтированных душ едва ли не самое сильное впечатление произвела на Александра госпожа Крюднер. Это необыкновенная во многих отношениях женщина, когда-то страстная и увлекавшаяся земными прелестями, не лишенная дарования писательница, а впоследствии филантропка и пророчица, была представлена Александру в Гейльбронне, когда император ехал из Вены через Гейдельберг в действующую армию. Он слушал с волнением ее обличение. «Вы, государь, — сказала она, — еще не приближались к Богу человеку как преступник, просящий о помиловании. Вы еще не получили помилования от того, кто один на земле имеет власть разрешать грехи. Вы еще остаетесь в своих грехах. Вы еще не смирились пред Иисусом, не сказали еще, как мытарь из глубины сердца, «Боже, я великий грешник, помилуй меня!» И вот почему вы не находите душевного мира. Послушайте слов женщины, которая также была великой грешницей, но нашла прощение всех своих грехов у подножия креста Христова. Разговор этот происходил с глазу на глаз, и, конечно, точных слов, сказанных тогда госпожой Крюднер, никто не знает. Но смысл диалога был именно таков. Александр, слушая госпожу Крюднер, вспоминал свое участие в заговоре против отца, свою измену жене, свою гордость, свое неверие. Он обхватил голову руками и зарыдал. Госпожа Крюднер, увидев эти слезы, кажется, перепугалась, что она пересолила в своей фанатической суровости. Но император ее успокоил, осушив слезы платком, и просил ее не удаляться от него. Она охотно последовала за императором в Гейдельберг, где была главная квартира, и поселилась в маленьком доме, поближе к дому государя. У них происходили постоянные свидания, и госпожа Крюднер делилась с Александром своими откровениями. Разговоры велись в том же духе, как и с моравскими братьями, как с квакерами или со знаменитым Юнгом Штилингом, с которым он успел познакомиться в Бадене. Госпожа Крюднер пламенно рассказывала своему собеседнику о своих видениях. Она знает судьбу мира. Исполняются пророчества Даниила. Царь Севера побеждает царя Юга, этого служителя антихристовой силы. Зло, в конце концов, будет побеждено. Вот уже низвергнут сеятель дьявольских соблазнов Бонапарт. Когда закончена была кампания, и Александр поселился в Париже во дворце Бурбонов, госпожа Крюднер опять появилась в обществе императора. Она жила в отеле «Моншеню» на Елисейских полях, и Александр постоянно навещал ее, ища утешения. Не мудрено, что эта визионерка и проповедница произвела впечатление на Александра. Ей придавали немалое значение такие столь разные люди, как Бенджамен Констан, Шатобриан, Анри Грегуар и многие другие. Впрочем, здесь, в Париже, госпожа Крюднер несколько скомпрометировала себя в глазах императора. Однажды Александр застал у нее некоего Фонтена и Марию Кумеринг. Шарлатан Фонтен объяснял государю, что его спутница ясновидящая. Она в самом деле легла на канапе и стала пророчествовать в трансе. Император усомнился в ее духовности, когда она объявила ему, что божественный голос повелевает русскому императору выдать ей, Марии Куммеринг, какую-то сумму денег. Госпоже Крюднер пришлось извиниться за неудачное пророчество, и Александр успокоил ее. Но, по-видимому, этот случай несколько охладил его к подобным опытам. Однако госпожа Крюднер приехала на знаменитый смотр в Вертю в императорском экипаже. Все парижане говорили об ее влиянии на русского царя. Эмпейтар, постоянный спутник госпожи Крюднер и ревнитель внутренней церкви, рассказывает в своих записках о возникновении в дни парижских торжеств идеи Священного Союза. «За несколько дней до своего отъезда из Парижа, — говорит он, — император Александр сказал нам, — я оставляю Францию, но до моего отъезда я хочу публичным актом воздать Богу Отцу, Сыну и Святому Духу хвалу, которой мы обязаны Ему за оказанное нам покровительство, и призвать народы стать в повиновении Евангелию. Я принес вам проект этого акта и прошу вас внимательно рассмотреть его, и если вы не одобрите в нем какого-нибудь выражения, то укажите мне его. Я желаю, чтобы император австрийский и король прусский соединились со мною в этом акте богопочтения, чтобы люди видели, что мы, как восточные маги, признаем верховную власть Бога-Спасителя. Вы будете вместе со мной просить у Бога, чтобы мои союзники были расположены подписать его». Но доверие императора госпоже Крюднер значительно умолилось с течением времени. Говоря однажды о высоких целях проведения, Александр сказал, по сообщению княгини Мещерской, что он думал ранее, будто сам Бог предназначил госпожу Крюднер для изъявления своей воли. Но ему очень скоро пришлось убедиться, что свет, исходивший от нее, был как «Ignis Fatuus» — блуждающий огонь. Госпожа Крюднер уехала в конце октября из Парижа, и тогда же началась ее бурная проповедническая деятельность. Императору доносили, как она в Швейцарии переезжала из кантона в кантон, проповедуя Царствие Божие, как она собирала вокруг себя толпы бедняков, которых она снабжала пищей и одеждой, уговаривая поверить в близкое наступление тысячелетнего царства. Буржуазная Швейцарская республика усмотрела в ее проповеди социальную опасность и выслала ее из пределов страны. Подобной же пропагандой она занималась в Баденском графстве, и здесь у нее вышли недоразумения с правительством. Ее проповеди затрагивали вопрос о собственности. Это было небезопасно в то время. Год был неурожайный, на фабриках была безработица, и толпы голодных охотно слушали пропаганду госпожи Крюднер, которая обещала в недалеком будущем царство справедливости на земле. Пришлось выехать из Бадена. В 1818 году Александру донесли, что госпожа Крюднер появилась в Лифляндии. К своим пророчествам она присоединила теперь сочиненные ею песнопения, в коих не все могло нравиться ее коронованным друзьям. «Я верю твердо», — заявляет она в этих гимнах. «Кто может еще остановить меня? Дайте мне крест, грозящий троном. Любовь покоряет земные власти, и мой спаситель со мною в битвах». Обличительница безбожной революции, она, сама того не замечая, оказывала сомнительную услугу европейским государям, подымая такие вопросы, какие невыгодно было подымать их правительством. В начале 1821 года, когда Александр был на конгрессе в Троппау, Крюднер появилась в Петербурге. Император окончательно охладел к ней, когда она стала пламенно защищать интересы восставшей Греции и требовать европейского вмешательства. Тогда император уведомил ее через Александра Тургенева, что она поселяет волнение вокруг трона и нарушает свои обязанности подданной и христианки. Крюднер пришлось удалиться из Петербурга. Александр слышал, что она предалась самым крайним аскетическим подвигам. Друзья увезли ее в Крым. Она умерла 25 декабря 1824 года.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты».
2: Глава 22. Декларацию Александра о Священном Союзе подписал благочестивый прусский король Фридрих Вильгельм III и равнодушный к благочестию австрийский император Франц. Первый подписал не колеблясь, а второй, увлеченный какими-то новыми музыкальными произведениями, долго не мог понять, чего от него хотят. Потом он посоветовался с Меттернихом. Австрийский бесстыдник объяснил своему императору, что союз с русским царем необходим. Конечно, досадно и смешно, что приходится называть священным этот союз, но делать нечего. Лучше что-нибудь, чем ничего. Так началась эпоха конгрессов. Священный союз, который стал впоследствии синонимом реакции, при своем зарождении в помыслах императора был напротив, оплотом европейской свободы. На деле все вышло иначе. В 1815 году Александр был еще убежденным либералом. В Польше и в Финляндии, согласно его плану, были созданы конституции, правда, жалкие, но по понятиям того времени достаточно демократические. Новосильцев по требованию государя сочинял и для всей России уставную грамоту, то есть разрабатывал конституционный проект Спиранского. Но либерализм, как известно, нередко попадает между молотом и наковальней. Наковальней оказалась австрийская меттерниховская реакция, а молотом – революция. Либерализм Александра оказался не закаленным булатом, а простым стеклом, которое и раздробилось мгновенно при первом же ударе молота, даже не очень тяжелого. Французская буржуазия в своей большой революции выдвинула известную формулу «свобода, равенство и братство или смерть». Теперь мы знаем, что на деле применялась только последняя часть формулы, а первую часть полностью применить не удалось. Явился Бонапарт и, посмеявшись над свободой и братством, оставил в силе

было никакой склонности. Эта плебейская идея казалась ему весьма сомнительной. Он никогда не мог простить Спиранскому того, что он навязал ему эту идею. Пока Александр был якобинцем, ему удавалось кое-как, вопреки своим вкусам, признавать этот принцип. Но как только он усмотрел в революции зверя, явившегося под личиной Бонапарта, ему другого ничего не оставалось, как отказаться от этой жуткой идеи. «Равенства нет и быть не может», — думал он. «В космосе мы видим иерархический порядок. Мадам Крюднер уверяет, что иерархический порядок присущ также и загробному миру. В этом многообразии, биологическом и духовном, вся тайна и красота мироздания. Ежели вместо сложной формулы качеств и степеней устроить монотонное равенство всех и всего, наступит царство мертвой скуки». Меттерниху понравилась эта мысль, и он сделал из этих эстетических и метафизических идей практические выводы. Надо сохранить привилегии во что бы то ни стало. Пусть останутся на своих местах императоры, короли, герцоги, бароны. Пусть не мечтает о равенстве перед законом та чернь, которая нетерпелива и строптива. Пусть университеты и науки служат властям, а не какой-то будто бы объективно существующей истине. Пусть, наконец, не воображают нищие, что австрийские и всякие иные магнаты поделятся с ними своими богатствами. Осенью 1818 года собрался в Ахене Первый конгресс Священного Союза. Речь шла главным образом о том, надо или не надо выводить оккупационные войска из Франции. Все чувствовали, что Людовик XVIII сидит на своем троне не очень прочно. Франция вообще подозрительна. В ней всегда революционная зараза. Но, с другой стороны, нельзя же до бесконечности тратить миллионы на содержание армии в чужой стране. К тому же это не содействует авторитету бурбонов. Славные традиции веселого Венского конгресса продолжались и в Ахене. И разговоры о возможной революции чередовались с развлечениями. Любовались на девицу Гарнерен, которая подымалась на воздушном шаре. Смотрели на знаменитых кулачных бойцов. Толпились жадную толпою вокруг рулетки, где играли на огромные суммы. Среди этих забав было решено вывести иностранные войска из Франции. Возник еще один вопрос о прекращении торговли неграми. Александр, у которого в подвластном ему государстве продавались и покупались люди даже без земли, выступил, не боясь быть смешным, в качестве горячего защитника чернокожих и требовал самых радикальных мер для прекращения торговли. В числе множества ходатайств, поданных императору Александру, было одно не лишенное остроумия. Некий Фортюнит просил государя принять его на службу в качестве придворного шута, ибо только таким способом русскому царю представится случай услышать некоторые истины, весьма горькие, но полезные. К числу неприятностей Ахенского конгресса надо отнести появление небольшого, худо отпечатанного воззвания с эмблемами какого-то тайного общества. Листок призывал к низвержению как раз тех принципов, какие участниками конгресса почитались священными. К концу Ахенского конгресса пришло известие, что открыт заговор. Какие-то французские патриоты решили во время предполагавшейся поездки Александра в Париж похитить его в дороге и принудить к признанию императором Франции сына Наполеона под опекою Марии Луизы. Заговор был ликвидирован, и Александр поехал на последний торжественный смотр союзных войск во Франции. Во время маневров Александр сказал строго графу Михаилу Семеновичу Воронцову: «Следовало бы ускорить шаг. Le passe n'est pas assez accélère». Воронцов на это ответил: «Государь, мы этим шагом пришли в Париж». В это время многие участники заграничных походов были убеждены, что у них теперь есть, или вернее должны быть, некоторые права, и что не так уж важно, чтобы шаг солдата на параде был равен непременно аршину, не более и не менее. Все это не нравилось Александру. Приятно освобождать народы, особенно в речах или на бумаге. Но вовсе неприятно быть свидетелем, как эти народы сами начинают освобождаться. Это сопряжено с большими неудобствами. Эти народы ужасно нетерпеливы. Епископ Эйлерт, муж святой нравственности, убедил Фридриха Вильгельма, что данные им народу конституционные обещания можно не исполнить для блага этого самого народа. И что же?

В ответ на промедление в реформе начались в Пруссии волнения, что было, конечно, актом невежливости по отношению к добродетельному королю, другу Александра. Косвенно это касалось и русского императора. А тут еще история с брошюрой Стурдзы, чиновника нашего Министерства иностранных дел. Он резко осуждал в этой немецкой брошюре либеральное движение в Пруссии. Агент русского правительства, знаменитый писатель Коцебу, выступил на защиту злополучной брошюры, что вызвало целую бурю негодования. Известно, чем поплатился Коцебу за свое рвение. Его убил слишком пылкий ревнитель свободы. Александр привык, чтобы его, русского государя, считали свободомыслящим. Ему казалось, что быть вольнодумцем на троне очень красиво. И вот теперь никто не ценит этой изящной позы венценосца. Как-то неожиданно для него самого Александр оказался выразителем европейской реакции. Ему казалось это недоразумением, и он еще не утратил тогда надежды внушить к себе прежние чувства и прежнее доверие. Но это было очень трудно. После того, как Зант убил Коцебу, Меттерних устроил в Карлсбаде конференцию германских владетельных особ для борьбы с революцией. Меттерних требовал драконовской цензуры и прочих испытанных средств для борьбы с крамолою. Александр слабо протестовал против таких мер, но общественное мнение уже не различало, где кончается политика Александра и где начинается политика Меттерниха. Александру казалось, что Европу охватило какое-то безумие. Во Франции Лувель, сын купца, убил герцога Берийского. В Испании, где партизаны-патриоты так успешно боролись с Наполеоном, вспыхнуло восстание. Народная война воспитала дух свободолюбия. Население Испании, руководимое масонами, отказалось вообще терпеть старый порядок. В одной только России было благополучно. Впрочем, и здесь были некоторые неприятности. Вскоре после закрытия первого сейма в Варшаве поляки обратились к верховной власти с рядом настойчивых требований. Их заявления касались ответственности министров, реформы суда и отмены цензуры. Александр чувствовал, что Зант и Лувель, испанские мятежники и польские радикалы – явление одного порядка, что здесь есть некое общее дело, что народные массы охвачены огнем таких страстей и таких инстинктов, с какими нельзя бороться ничем иным, кроме цензуры, тюрем и штыков.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Георгий Иванович Чулков. Главы из книги «Императоры. Психологические портреты». Читает Владимир Солдатов.
2: После второго Варшавского сейма, оскорбленный явной враждой поляков к его правительству, Александр, мрачный и разочарованный, поехал на конгресс в Троппау. Здесь его ждали невеселые дела. Надо было обсуждать вопрос о революционном движении в Неаполе. В июле 1820 года карбонарии принудили Фердинанда IV присягнуть Конституции. С этим не мог примириться Меттерних. Он пугал грядущим террором растерявшихся государей, и ему легко удалось склонить на свою сторону Францию и Фридриха Вильгельма. Англия и Франция в качестве конституционных государств дали уклончивый ответ на требования Австрии немедленно вмешаться в неаполитанские дела и восстановить абсолютизм Фердинанда. Александр также не сразу дал свое согласие на это вмешательство. Но у Меттерниха нашлось героическое средство против недуга вольномыслия, каким все еще страдал время от времени чувствительный Александр. Русский император не желает вмешиваться в неаполитанские дела? Значит, безбожники карбонарии – милые люди, и пропаганда их не повредит Священному Союзу. Или, быть может, Александр думает, что у карбонариев нет друзей во всех прочих странах Европы? Пусть знает русский император, что Священному Союзу противостоит иной союз. Он, Меттерних, не желая лицемерить, вовсе не утверждает, что ему точно известно, к какому из этих двух союзов благосклонен Святой Дух. Но независимо от этого богословского вопроса, в коем пусть разбирается сам Александр, совершенно очевидно, что реальная политика требует немедленного вмешательства в судьбу Фердинанда IV. Сегодня Неаполь, завтра Мадрид, а послезавтра Санкт-Петербург. Что? Русский император улыбается? Он думает, что он располагает великолепной гвардией, которая сотрет в порошок дерзнувших посягнуть на верховные прерогативы власти. Но ведь эта самая гвардия вовсе ненадежна. Она уже не раз вмешивалась в политику, убивая и возводя на престол императоров. Прежде это было привычкой, теперь это станет принципом. Меттерних уверен, что и в Петербурге найдутся карбонарии. И вдруг Александру доносят о бунте Семеновского полка. Император не верил своим ушам. Как? Его любимцы, герои Отечественной войны, герои Кульма, восстали против власти? Но ведь он знает лично каждого офицера в этом полку. Он даже знает многих солдат. К нему явился с донесением адъютант командующего корпусом лейб-гусарского полка штаб-ротмистр Чаадаев. Это был тот самый Петр Яковлевич Чаадаев, впоследствии автор философских писем. Александру было неприятно почему-то встретиться теперь с глазу на глаз с этим офицером и ранее ему известным. Если бы сейчас перед ним стоял какой-нибудь простец, камердинер Анисимов или кучер Илья, или граф Аракчеев, ему было бы легче. Но видеть устремленные на тебя умные, проницательные глаза, все понимающие — нет, это невыносимо. Васильчиков и граф Милорадович уверяют в донесении, что бунт случился из-за глупости и грубости полкового командира Шварца, что будто бы избалованные добрым отношением прежнего командира нижние чины не могли стерпеть, когда этот Шварц издевался над ними, муштруя их, ветеранов, как животных. Но император не верил тому, что этот бунт – простая случайность. Шварц был ставленник Аракчеева, и Александр поспешил написать своему фавориту. «Скажу тебе, что никто на свете меня не убедит, чтобы сие происшествие было вымышлено солдатами или происходило единственно, как показывают, от жестокого обращения с онами полковника Шварца. Он был всегда известен за хорошего и исправного офицера и командовал с честью полком. Отчего же вдруг сделаться ему варваром? По моему убеждению, тут кроются другие причины. Внушение, кажется, было не военное, ибо военный умел бы их заставить взяться за ружье, чего никто из них не сделал, даже тесака не взял. Офицеры же все усердно старались пресечь неповиновение, но безуспешно. По всему вышеописанному заключаю я, что что было тут внушение чуждое, но не военное. Вопрос возникает, какое же? Сие трудно решить. Признаюсь, я его приписываю тайным обществам, которые по доказательствам, которые мы имеем, в сообщениях между собой, и коим весьма неприятно наше соединение и работа в Троппау. Цель возмущения, кажется, была испугать. Меттерних, который сам внушал императору, что его северная столица также не застрахована от революции, как любой город Европы, в душе не очень верил, что казацкая Россия в самом деле заражена мятежным духом. «Превосходило бы всякую меру вероятия», — писал он, «если бы в России радикалы уже могли располагать целыми полками». Аракчеев был иного мнения. «Я совершенно согласен с мыслями вашими», — писал он Александру, «что солдаты тут менее всего виноваты и что тут действовали с намерением, но кто и как, то нужно для общего блага найти самое начало. Я могу ошибаться, но думаю так, что сия их работа есть пробная и должно быть осторожным, дабы не случилось чего подобного». Возможно, что опасения Александра были основаны на некоторых фактах. Воззвание от Семеновского полка к Преображенскому, разбросанное как раз во время бунта на дворе казарм у Таврического сада, едва ли было сочинено простым солдатом. Для императора не было также секретом участия семеновских офицеров в масонских и других тайных обществах. Он вспоминал краснея, как однажды на заседании масонской ложи трех добродетелей Александр Николаевич Муравьев, давая ему объяснение, как на местный мастер ложи, обращался к нему, императору, по правилам братства на «ты». Какая дерзость! Вот оно, равенство! Тогда же Александру стало не по себе, и он удалялся по возможности от масонских дел. Александр Николаевич Муравьев с 1818 года был уже в отставке. Но Александр знал, что друзья Муравьева служат в Семеновском полку. Сергей Иванович и Матвей Иванович Муравьевы апостолы были членами той же самой ложи трех добродетелей. Это они в 1817 году были основателями Союза Благоденствия. И тогда уже можно было предвидеть, к чему все это клонится. Источник революции надо было искать в Европе, на Западе. Теперь уже Александр не сомневался, что сатанинский дух присутствует во всем революционном движении. Тщетно его умоляли вернуться в Россию. Он не хотел. «Если я в такую важную минуту, — писал он Васильчикову, — брошу все это дело, дабы скакать в Россию, замешательство самое пагубное может произойти во всех этих делах, а успех их окончательно поколеблется. К тому же все эти радикалы и карбонарии, рассеянные по Европе, именно хотят заставить меня бросить начатое здесь дело. Мы имеем в наших руках об этом и не один документ. Они взбешены, видя дело, которым мы здесь занимаемся. Нужно ли им дать это торжество?» Конгресс из Троппау переехал в Лайбах. 12 марта 1821 года австрийцы вступили в Неаполь, и освободительное движение было задушено. Впрочем, тотчас же вспыхнула новая революция в Пьемонте. И тут инсургенты потерпели неудачу. Австрийцы заняли Турин.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты».
2: Александру казалось, что какая-то враждебная и тайная сила хочет вырвать у него из рук дело свободы и справедливости. Тут что-то нечистое. Совершается какая-то подмена. Заговорщики готовы зажечь весь мир. После Неаполя и Пьемонта приходят самые мрачные вести из Испании. Конгрессы не перестают заседать, и государи вместо того, чтобы заниматься своими национальными делами, вынуждены готовить походы в соседние страны для усмирения мятежников. Австрийцы наводят свои австрийские порядки в Италии, французы в Испании. Но тут случилось нечто неожиданное. Еще заседал конгресс в Лайбахе, когда было получено известие о восстании в Греции. И кто же был зачинателем этого нового мятежа? Генерал-майор русской службы, князь Александр Ипсиланти. собрав в Бессарабии отряд из свободолюбивых греков и русских удальцов, 22 февраля 1821 года он перешел Прут, призывая греков к восстанию. На его призыв откликнулись прежде всего Морея и острова Архипелага. Разве не ужасно положение Александра? Разве он не глава греческих единоверцев? Разве не считает он себя ревнителем христианской правды? Турки разрушают православные храмы, насилуют гречанок, истязают повстанцев. Что же делать? Помогать грекам? Воспользоваться таким стечением обстоятельств, чтобы осуществить политическую программу, намеченную еще Петром Великим и бабушкой Екатериной, чьим заветом он обещал следовать в своем первом манифесте к народу. Но князь Меттерних объяснил русскому царю, что греки, хотя и христиане, бунтуют совсем не по-христиански. Всякий бунт есть бунт. Бунт надо не поощрять, а усмирять. Александр и сам чувствовал, что здесь есть какая-то неумолимая логика. «Русский император становится ревнителем моей школы», говорил Меттерних, уверившись, что Александр не склонен поддерживать греков. Положение русского министра Каподистрии поколебалось к удовольствию австрийского хитреца. Зато Меттерних теперь совершал дружеские прогулки в окрестностях Лайбаха с маленьким Нессельроде, который прекрасно усваивал его школу. Когда Александр вернулся в Россию, константинопольский курьер привез ему известие о том, что делала турецкая порта. Повсюду совершались избиения греков и вообще христиан. Патриарх Григорий, которому было в это время 74 года, был схвачен на Пасхе у алтаря и повешен в полном облачении на паперти храма. Его труп волочили потом по улицам и бросили в море. Наш константинопольский посол Строганов требовал немедленного вмешательства, но Александр ни на что не решался, боясь противоречий. Доводы Каподистрии в пользу греков казались ему сомнительными. Ведь все-таки они мятежники, эти греки. Однако он порой заговаривал с французским послом о возможном разделе Турции. Потом приходилось раскаиваться в подобных разговорах. Все-таки Меттерних прав. Он пишет очень убедительно, что война с Турцией будет брешью, через которую вторгнется революция. «Судьба цивилизации находится ныне в мыслях и в руках вашего императорского величества», писал он Александру. Оказывается, что интересы этой самой цивилизации настоятельно требуют, чтобы в Неаполе и Пьемонте сидели монархи, ничем не ограниченные, чтобы в Константинополе был повешен строптивый патриарх, чтобы во всей Европе бдительная цензура душила всякую мысль, неугодную Меттерниху. От всех этих интересов цивилизации можно было сойти с ума. Надо было выбирать между Меттернихом и его противником, Каподистрией. Австрийский князь называл его апокалипсическим Иоанном и мечтал об его окончательном падении. Так и случилось. В половине августа 1822 года Каподистрия выехал из Петербурга. Он отправился в Швейцарию и поселился в окрестностях Женевы. Расставшись с министром, который нарушал своими идеями стройный меттерниховский план борьбы с революцией, Александр, однако, вовсе не нашел успокоения. Осенью 1822 года пришлось ехать на Веронский конгресс для улаживания испанских дел. По дороге, в Вене, у императора было свидание с аббатом князем Александром Гогенлое, который славился своими католическими добродетелями. Прощаясь с этим аббатом, Александр опустился перед ним на колени и поцеловал его руку. Впрочем, в эти же дни он целовался с квакером Алленом. Получив духовное подкрепление из столь разных источников, Александр отправился в Верону. Когда дело греков было уже проиграно, Александр говорил Шатобриану: «Я очень рад, что вы, побывав в Вероне, можете быть беспристрастным свидетелем наших действий. Неужели вы думали, как уверяют наши неприятели, что Священный Союз составлен в угоду властолюбию? Это могло бы случиться при прежнем порядке вещей, но в настоящее время станем ли мы заботиться о каких-либо частных выгодах, когда весь образованный мир подвергается опасности? теперь уже не может быть политики английской, французской, русской, прусской, австрийской. Теперь одна лишь политика общая, которая должна быть принята народами и государями для блага всех и каждого. Я должен первый прибыть верным тем началам, на коих я основал союз. Представилось испытание – восстание Греции. Ничего не могло быть более выгодного для меня и моего народа, более согласного с общественным мнением России, как религиозная война против турок. Но я видел в волнениях Пелопоннеса признаки революции и удержался. Нет, никогда не оставлю я монархов, с которыми нахожусь в союзе. Государи имеют право заключать явные союзы для защиты от тайных обществ. Но, может быть, тайные общества – легенда досужих умов? А если они существуют, то, может быть, они не так уж безбожны? Может быть, их цели – действительное благо народов? Нет. Меттерних уверяет с документами в руках, что заговорщики ведут антихристианскую пропаганду. Архиепископ Римский их осуждает, хотя иногда двусмысленно. Александр не верит в антихристианский дух революции? Тогда Меттерних ему напоминает кое-что, касающееся его православной империи. Знает ли он, что значит «панта коина»? Это значит «все вместе». Это лозунг тайного варшавского общества «Союза друзей», образовавшегося еще в 1817 году. По поручению петербургского правительства какой-то дивизионный генерал произвел следствие по этому делу. Члены общества давали самые невинные показания. Все это было как будто даже очень добродетельно. Но известно ли Александру, что установлена связь между польским обществом и таковым же прусским? Председатель варшавского общества Мауэрсбергер писал председателю прусского общества Келлеру: «Правительство есть власть, которую несколько лиц пользуются во вред всем прочим, составляющим общество. Чем более эта власть велика и неограниченна, тем менее остается свободы, состоящим под нею. Религия есть подпора правительства, потому что наравне с ним ограничивает и стесняет человеческую свободу и проповедует покорность и набожность, направляя к благочестивым думам, отклоняет от вольнолюбивых действий и препятствует помышлять о свободе». По уверению самого Мауэрсбергера, он извлек эти мысли из общественного договора Жан-Жака Руссо. Но не все ли равно, каков был источник этих мыслей? Важно, какие выводы сделал этот вдохновитель тайного общества, созданного в пределах и за пределами России. С этими заговорщиками поступили слишком великодушно. Меттерних осторожно намекнул, что, может быть, имя Жан-Жака Руссо, которым в молодости увлекался сам император Александр, повлияло на мягкость приговора Следственной комиссии. Однако в 1822 году стало ясно, куда клонилась деятельность тайных обществ в Польше. После волнений в университете нашлись при обыске воззвания с лозунгами: «Когда идет дело о благе человечества, убийство не есть преступление» или «стремиться к мщению – добродетель». А вот что сказано в ритуале тайного польского патриотического союза. На вопрос мастера «Как обширна твоя ложа?» надзиратель отвечает: «Границами ее служат высокие горы, два великих моря и две реки». Ежели перевести этот высокий стиль на обыкновенный язык, то это значит, что поляки желают не только полной независимости, но и присоединения к своему шляхетскому королевству юго-западных областей с исконным русским населением. Границы Польши определены государями Священного Союза, и во всяком их изменении заинтересованы Австрия и Пруссия. Об этом должен помнить император Александр. Или император вообще не придает значения тайным обществам? Нет, Александр придает им огромное значение. Но не странно ли, что он сам не сознает вполне ясно и точно, где же, собственно, границы этих загадочных сообществ? Масоны считают его своим. Его руки нередко встречают при рукопожатии по-масонски сложенные пальцы. При обысках в Польше у заговорщиков находились его портреты в рамках с масонскими эмблемами. Правда, теперь официально в России масонские общества закрыты. Но ведь это не значит, разумеется, что масоны перестали быть масонами. «Идеи пушками непобедимы», как говорила бабушка Екатерина. Еще до въезда в Верону Александр Христофорович Бенкендорф доносил о существовании Союза Благоденствия. Перечислены были имена заговорщиков, иногда с их любопытными характеристиками. Александр читал этот список. Здесь было столько ему известных гвардейских офицеров. Иных он знал как масонов. Были и штатские. Муравьев, Трубецкой, Пестель, Николай Тургенев, Федор Глинка, Михаил Орлов, фон Визин, Кюхельбекер и многие другие. Список был слишком длинный, и так не хотелось вникать в это дело, которое напоминало увлечение его собственной молодости. Такой слепой и духовно скудный. Были и другие предупреждения. Генерал-адъютант Васильчиков, когда Александр вернулся в царское село из Лайбаха, сообщал ему о заговоре. Он также представил царю докладную записку и перечень участников тайных обществ. Тогда император задумался. После долгих и томительных минут молчания Васильчиков с изумлением услышал от императора, что он не желает вмешиваться в дела тайных обществ. «Дорогой Васильчиков», — сказал он, — «вы были у меня на службе с самого начала моего царствования. Вы знаете, что я разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения. Не мне подобает их карать». В конце ноября в Вероне началась зима. Мороз доходил до 10 градусов. Однако император по-прежнему выезжал один верхом на прогулке. Ему нравилось и Пьяцца делле Эрбе, где некогда был древний форум, а тогда рынок, и храм Санта-Мария Антика, и в готическом духе Сан-Ферма-Маджоре. А главное, ему нравилось итальянское небо и мысль о том, что, быть может, он в последний раз дышит этим прекрасным воздухом Ломбардии, печалила его. Ему хотелось посетить Рим, но он, уезжая, дал слово императрице-матери не видеться с папой. Она опасалась, что с его религиозной жаждой он увлечется римской идеей. Впоследствии, незадолго до смерти, Александр отправил в Рим к папе Льву XII генерала Мишо с какой-то загадочной миссией религиозно-дипломатического характера. Это послужило поводом для измышлений иезуитов, которым очень хотелось, чтобы русский император умер, признав папизм. Однако в конце царствования Лаферроне доносил французскому правительству, что в России католицизм пользуется меньшей протекцией, чем другие культы. Итак, в Рим из Вероны ехать не пришлось. В Милан тоже нельзя было ехать, ибо там открыли заговор против австрийской власти. Да и пора было возвращаться в Россию. Италия сурово провожала русского царя. Мороз усилился до 16 градусов. Около Падуи царя настигла настоящая вьюга, и некоторые спутники его отморозили себе пальцы. Меттерних заметил, что там, в Вероне, русский император с каждым днем становился грустнее. Причин для этой меланхолии было немало. Между прочим, императора огорчило письмо Лагарпа, который писал откровенно своему бывшему воспитаннику, что решения Веронского конгресса представляются ему напрасной попыткой задержать ход событий, все равно неизбежных. Что касается греков, то он считал их дело правым и предостерегал императора от невыгодных для России последствий веронской политики. В конце концов, освобождение греков возьмет на себя Англия, и тогда ключ к Дарданеллам будет в руках исконной соперницы России. С тех пор Лагарп не получал от Александра писем. В России императора встретили немые белые поля и лютый мороз. 20 января 1823 года он прибыл в царское село.
1: Мы читали главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Невысокого роста, коренастый, широкоплечий, насквозь прокуренный, с косматой гривой нечесанных волос и очень похожий на Бетховена. Его детище, консерватория в Санкт-Петербурге, сегодня носит имя Римского-Корсакова. Почему? По праву она должна называться иначе. Антон Рубинштейн. Он выделялся в любой толпе. О его физической силе слагали легенды. Говорили, что он легко переламывал медный пятак. И еще он был гений. Играл так, с такой экспрессией, что женщины рыдали на его концертах. А восторженные толпы фанатов рвали одежду исполнителя на сувениры. Его любимый ученик Иосиф Гофман вспоминал.
2: Как часто появляется талант, подобный Рубинштейну, за последние 100 лет лишь один – Антон.
1: Современники больше всего ценили его за исполнительское искусство, но сам музыкант называл его второстепенным. Основным и наиболее важным делом своей жизни он считал сочинение музыки и просветительскую работу. Сочинять – это то, чего просит душа. А возможность учиться музыке как профессии должны иметь все желающие, независимо от рода племени и социального статуса.
3: Возможно ли, что человек, выбравший музыку своей профессией, не признается обществом быть только музыкантом и никем иным? Сотни лет существуют профессии художников, артистов, но не музыкантов.
0: Благое дело.
1: Известность пришла к нему рано, с тех пор, как в 11-летнем возрасте Антон в сопровождении своего учителя совершил гастрольное турне по Европе. Газеты Старого Света называли его маленьким Моцартом. Его талантом восхищалась королева Англии Виктория. После одного из концертов Ференц Лист сообщил окружающим.
4: «Господа, господа! Я, кажется, нашел своего преемника».
1: Рубинштейн долго работал и учился в Европе, взрослел, набирался опыта и каждый раз, возвращаясь в Россию, удивлялся, почему в нашей стране так и не появилась своя консерватория. Первое, что сделал Рубинштейн, вернувшись на родину, создал русское музыкальное общество. Цель – развитие музыкального образования и вкуса к музыке в России и поощрение отечественных талантов. Большой шаг, но это лишь полдела. Совсем скоро его стараниями в Петербурге появляется первая в стране консерватория. На открытии Рубинштейн говорит.
3: Учащиеся должны выходить из этих стен не иначе, как истинными художниками. Только тогда они будут в состоянии приносить пользу своему отечеству и самим себе.
1: В первые годы существования консерватории директор свое жалование отдавал в помощь неимущим студентам на ремонт помещений, на классы и музыкальные инструменты. При этом успевал сам проводить занятия. К ученикам был требователен, а порой и крут. Тогда многие в России считали, что Рубинштейн, как представитель западной школы, только навредит формированию настоящей русской культуры. Но сам Антон Григорьевич никогда не делил музыку на западную и отечественную. Этот его подход так и не поняли. Против консерватории были настроены и в придворных кругах. Конфликт, в конце концов, вынудил его уйти. Но, как оказалось, не навсегда. Через несколько лет Рубинштейн снова занял пост директора высшего музыкального учреждения. Перерыв пошел на пользу. За это время Рубинштейн отдохнул от административных забот и успел съездить в Америку, где концертами заработал на безбедную старость и купил, наконец, собственный дом в Петергофе. Но Рубинштейн не был бы Рубинштейном, если бы потратил эти капиталы на себя. Говорят, что на разные добрые дела он пожертвовал около 300 тысяч рублей. Это то, что известно. Но вообще-то Антон Григорьевич свои благие дела не афишировал. Считал стыдно, да и ни к чему.
3: Если спасти кому-нибудь жизнь или в большой нужде помочь кому-нибудь деньгами и ежедневно, ежечасно о том ему напоминать, то он из чувства благодарности впадет в чувство вражды к своему спасителю и помощнику.
4: Антон Рубинштейн.
0: Благое дело. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» расширяют буферную зону на границе с Украиной. Накануне российские военные заняли село Поколяное в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за неделю российские войска взяли под контроль 6 населенных пунктов в зоне спецоперации. В ответ на украинские атаки по гражданским объектам в России наши вооруженные силы нанесли массированные и групповые удары по целям противника. Применялось высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники, добавили в оборонном ведомстве. В Усинске, республика Коми, в результате ЧП на вертолетной площадке пострадали 10 человек. Об этом сообщил глава округа Николай Такаев. Двое раненых получили травмы средней тяжести, остальные легкие, уточнили в Минздраве. На борту находились 24 сотрудника, которые направлялись в Ненецкий автономный округ. На месте работают спасатели Усинского гарнизона и оперативные службы. Причины аварии выясняются. По данным, пассажирский вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку во время взлета и завалился на бок. Росавиация классифицировала происшествие как аварию. Число обращений к сервисам жизненной ситуации на портале госуслуги достигло 90 миллионов. Причем часть из них касается поступлений в вузы, заявил Дмитрий Григоренко. В целом уровень удовлетворенности пользователей такими сервисами составляет 98%. Вице-премьер, руководитель аппарата правительства, рассказал об итогах проекта по развитию госуслуг в эфире телеканала «Россия-24».
2: Главный эффект – это создание МФЦ и создание единого портала госуслуг. Практически нет ни одной страны в мире, где также через портал можно нажатием одной кнопки получить более 1600 государственных услуг и государственных сервисов в одном месте. И основная задача – проекты государства для людей, учесть мнение каждого гражданина.
1: Также самыми востребованными федеральными жизненными ситуациями у россиян на портале стали получение налогового вычета и выход на пенсию по старости. В мае в России вступили в силу новые социальные законы. О них рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, многодетные семьи с этого года начнут получать ежемесячное пособие при увеличении дохода не более чем на 10%. Мера затронет более 230 тысяч семей. Родственники раненых сотрудников Росгвардии смогут бесплатно ездить к месту лечения. Вдовы погибших бойцов, которые не вышли замуж, получат право на бесплатное обучение в вузах. Защита доходов инвалидов и ветеранов также усилена. Теперь нельзя взыскивать компенсации за реабилитацию, протезы и проезд. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Николаевич Загоскин. Глава из романа «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Читает Олег Федоров.
3: «Боярин, — сказал он, — если б твоя супруга здравствовала, то верно б не отказалась поднести нам по чарке вина и допустила бы взглянуть на светлые свои очи. Так нельзя ли нам удостоиться присутствия твоей прекрасной дочери? У вас, может быть, не в обычае, чтоб девицы показывались гостям. Но ведь ты, боярин, почти наш брат-поляк. Дозволь полюбоваться невестою пана Гонсевского. И выпить из башмачка ее, — прибавил усатый ротмистр, — за здравие знаменитого жениха и счастливое окончание веселья. Она не очень здорова, — отвечал Кручина. Мы все тебя об этом просим, — закричали поляки. Быть по-вашему, — сказал хозяин, подозвав к себе одного служителя, который, выслушав приказание своего господина, вышел поспешно вон из комнаты. «А скоро ли, боярин, веселье?» — спросил региментарь. «Я хотел было в будущем месяце ехать в Москву». «Не советую. Там что-то не все ладится. Того и гляди, начнется такая попойка, что и у трезвых в голове зашумит». «Так-так», — сказал Лисута Храпунов. «Да разве не вы, господа, в Москве?» «Да, покамест», — отвечал Тишкевич, — «войти-то в нее мы вошли». «В граде крепкий, в ниде премудрый», — перервал, заикаясь, Опалев. «И разруши утверждение, на неже надеяшеся нечестивей». «Вот то-то и худо, что не вовсе разрушили», — продолжал Тишкевич. «Ну да что об этом говорить? Наше дело рубиться, а об остальном знают лучше нас старшие». «И ведомо так», — сказал Лисута. «Когда я был стряпчим с ключом, то однажды блаженной памяти царь Федор Иоаннович, идя к обедне, изволил сказать мне: «Ты, Лисута, малый добрый, знаешь свою стряпню, а в чужие дела не мешаешься». В другое время, как он изволил отслушать часы, и я стал ему докладывать, что любимую его шапку попортила моль... «Не о шапке речь», — перервал хозяин, — «изволь допивать свой кубок». «Да и ты, любезный сосед», — продолжал он, обращаясь к Замятне, — «прошу от других не отставать. Допивай». «Вот так, люблю за обычай. Теперь просим покорно вот этого». «Ни-ни, боярин», — отвечал Замятня, с трудом пошевеливая усами. «Сказано, бо есть, не упивайся вином». «Да это не вино, а наливка». «Ой ли! Но если так, пожалуй. Наливку пить закон не претит». «Вестима нет», — примолвил Лисута. «Покойный государь Федор Иоаннович, всегда отслушав вечерню, изволил выкушивать чарку вишневки, которую, однажды поднося ему на золотом подносе, я сказал: «Моя хоть и не на золотом подносе», — перервал хозяин, «а прошу прикушать. Ну что, какова?» «Не красна похвала в устах грешника», — глаголит премудрый Сирах, — сказал Замятня, осушая свой кубок. «А нельзя достойно не восхвалить, наливка ей же ей преизрядная». Когда к концу обеда все гости порядком подгуляли, боярин Кручина велел снова наполнить серебряные стопы и сказал громким голосом: «Кто любит Кручину Шалонского, тот за мной! За здравие победителей Смоленска! Виват!» — закричали поляки. «Да здравствуют все неустрашимые воины!» — примолвил Тишкевич, подняв кверху свой кубок. Все гости, кроме Юрия, осушили свои стопы. «Пей, Юрий Дмитрич!» — закричал боярин. «Я пью на погибель врагов, а смоляне русские и братья наши!» — отвечал спокойно Юрий. «Твои, а не мои», — возразил Кручина, бросив презрительный взгляд на Юрия. «Бунтовщики и крамольники никогда не будут братьями Шалонского». «Жаль, молодец», — сказал Тишкевич, пожав руку Юрия. «Жаль, что ты не наш брат-поляк». Угрюмое чело боярина Кручины час от часу становилось мрачнее. Несколько минут продолжалось общее молчание. Все глядели с удивлением на дерзкого юношу, который осмеливался столь явно противоречить и не повиноваться грозному хозяину. «Посмотрим, как ты не выпьешь теперь», — прошептал наконец сквозь зубы боярин. Он спросил позолоченный кубок и, вылив в него полбутылки мальвазии, встал с своего места. Все последовали его примеру. «Ну, дорогие гости», — сказал он, — «этот кубок должен всех обойти. Кто пьет из него», — прибавил он, бросив грозный взгляд на Юрия, — «тот друг наш. Кто не пьет, тот враг и супостат. За здравие светлейшего, державнейшего Сигизмунда, короля польского и царя русского! Да здравствует!» «Виват!» — воскликнули поляки. «Да здравствует!» — повторили все русские, кроме Юрия. «И да расточатся в разе его», — заревел басом Замятня Опалев. «Да придет живот их, яко след облака, и яко мгла разрушится от луч солнечных». «Аминь», — возгласил хозяин, опрокинув осушенный кубок над своею головою. Юрий едва мог скрывать свое негодование. Кровь кипела в его жилах, он менялся беспрестанно в лице, правая рука его невольно искала рукоятку сабли, а левая, крепко прижатая к груди, казалось, хотела удержать сердце, готовое вырваться наружу. Когда очередь дошла до него, Глаза благородного юноши заблистали необыкновенным огнем. Он окинул беглым взором всех пирующих и сказал твердым голосом: «Боярин, ты предлагаешь нам пить за здравие царя русского. Итак, да здравствует Владислав, законный царь русский, и да погибнут все изменники и враги Отечества». «Стой, Милославский!» — закричал хозяин. «Или пей, как указано, или кубок мимо». «Подавай другим», — сказал Юрий, отдавая кубок дворецкому. «Слушай, Юрий Дмитрич», — продолжал боярин с возрастающим бешенством. «Мне уж надоело твое упрямство. Своим уставом в чужой монастырь не заглядывай. Пей, как все пьют». «Я твой гость, а не раб», — отвечал Юрий. «Приказывай тому, кто не может тебя ослушаться». «Ты будешь пить, дерзкий мальчишка», — прошипел, как змей, дрожащим от бешенства голосом Кручина. «Да, клянусь честью, ты выпьешь или захлебнешься. Подайте кубок. Гей, Томила, удалой, сюда». Двое огромного роста слуг с зверскими лицами подошли к Юрию. «Боярин», — сказал Милославский, взглянув презрительно на служителей, которые, казалось, не слишком охотно повиновались своему господину. «Я без оружия в твоем доме, и если ты хочешь прослыть разбойником, то можешь легко меня обидеть. Но не забудь, боярин, обидев Милославского, берегись оставить его живого». «В последний раз спрашиваю тебя», — продолжал едва внятным голосом Шалонский, «хочешь ли ты волею пить за здравие Сигизмунда, так как пьем мы все?» «Нет». «Пей, говорю я тебе», — повторил Кручина, устремив на Юрия, как раскаленный уголь, сверкающие глаза. «Милославские не изменяли никогда ни присяге, ни отечеству, ни слову своему. Не пью». «Так влейте же ему весь кубок в горло», — заревел неистовым голосом хозяин. «Стойте!» — вскричал пан Тишкевич. «Стыдись, боярин, он твой гость, дворянин. Если ты позабыл это, то я не допущу его обидеть. Прочь, негодяи!» — прибавил он, схватываясь за свою саблю. «Или, клянусь честью польского солдата, ваши дурацкие башки сей же час вылетят за окно». Оробевшие слуги отступили назад, а боярин, задыхаясь от злобы, в продолжении нескольких минут не мог вымолвить ни слова. Наконец, обратясь к поляку, сказал прерывающимся голосом: «Не погневайся, пан Тишкевич, если я напомню тебе, что ты здесь не у себя в регименте, а в моем дому, где кроме меня никто не волен хозяйничать». «Не взыщи, боярин, я привык хозяйничать везде, где настоящий хозяин не помнит, что делает. Мы, поляки, можем и должны желать, чтобы наш король был царем русским. Мы присягали Сигизмунду, но Милославский целовал крест не ему, а Владиславу. Что будет, то Бог весть, а теперь он делает то, что сделал бы и я на его месте». Казалось, боярин Кручина успел несколько поразмыслить и догадаться, что зашел слишком далеко. Помолчав несколько времени, он сказал довольно спокойно Тишкевичу: «Дивлюсь, пан, как горячо ты защищаешь недруга твоего государя». «Да, боярин, я грудью стану за друга и недруга, если он молодец и смело идет на неравный бой, а не заступлюсь за труса и подлеца, каков пан Копычинский, хотя бы он был родным моим братом». «Да неужели ты поверил, что я в самом деле решусь обидеть моего гостя? И, пан Тишкевич, я хотел только попугать его, а по мне, пожалуй, пусть пьет хоть за здравие татарского хана. От его слов никого не убудет. Подайте ему кубок».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские» в 1612 году.
3: Юрий взял кубок и, обратясь к хозяину, повторил снова: «Да здравствует законный царь русский, и да погибнут все враги и предатели Отечества. Аминь!» — раздался громкий голос за дверьми столовой. «Что это значит?» — закричал Кручина. «Кто осмелился? Подайте его сюда!» Двери отворились, и человек средних лет, босиком, в рубище и всклоченной бородою, в два прыжка очутился посреди комнаты. Несмотря на нищенскую его одежду и странные ухватки, сейчас можно было догадаться, что он не сумасшедший. Глаза его блистали умом, а на благообразном лице выражалась необыкновенная кротость и спокойствие души. «Ба, ба, ба, Митя!» — вскричал замятня Опалев, который вместе с Лисутой Храпуновым во все продолжение предыдущей сцены наблюдал осторожное молчание. «Как это Бог тебя принес? Я думал, что ты в Москве». «Нет, Гаврилыч», — отвечал юродивый, — «там душно, а Митя любит простор. То ли дело в чистом поле. Молись на все четыре стороны, никто не помешает». «Зачем впустили этого дурака?» — сказал Кручина. «Кто он таков?» — спросил Тишкевич. «Тунеядец, мироед, который Бог знает почему прослыл юродивым». «Не выгоняй его, боярин. Я никогда не видывал ваших юродивых. Послушаем, что он будет говорить». «Пожалуй. Только у меня есть дураки гораздо его забавнее. Эй ты, блаженный, зачем ко мне пожаловал?» «Соскучился по тебе, Федорыч», — отвечал Митя. «Эх, жаль мне тебя, видит Бог жаль. Худо, Федорыч, худо». Митя шел селом да плакал. «Мужички испитые, церковь на боку. А ты себе на уме, попиваешь да бражничаешь с приятелями. А вот как все приешь да выпьешь, чем-то станешь угощать нежданную гостью. Хвать, хвать, ан в погребе и вина нет. Худо, Федорыч, худо». «Что ты врешь, дурак?» «Так, Федорыч, Митя болтает, что ему вздумается, а смерть придет, как Бог велит. Ты думаешь, со двора, а голубушка на двор? Не успеешь стола накрыть». «Здравствуй, Дмитрич», — продолжал он, подойдя к Юрию. «И ты здесь попиваешь. Ай да молодец! Смотри, не охмелей!» «Мне помнится, Митя, я видал тебя у покойного батюшки», — сказал ласково Юрий. «Да-да, Дмитрич, жаль тезку. Раненько умер. При нем не залетать бы к коршунам ясному соколу. Жаль мне тебя, голубчик, жаль. Связал себя по рукам, по ногам, да Бог милостив, не век в кандалах ходить. Побывай у Сергия, легче будет». «Эй ты, Митя», — сказал Тишкевич, — «полно говорить с другими, поговори со мной». «А что мне говорить с тобою? Вишь ты, какой усатый, боюсь». «Не бойся, на-ка вот тебе», — продолжал поляк, подавая ему серебряную монету. «Спасибо, на что мне? Я ведь на своей стороне, с голоду не умру. Побереги для себя, ты человек заезжий». «Возьми, у меня и без этой много». «Ойли, смотри, чтоб достало. Погостишь, погостишь, да надо же в дорогу. Не близко место, не скоро до дому доедешь. Да еще неравные проводы будут. Береги денежку на черный день». «Я черных дней не боюсь, Митя». «И я, брат, в тебя. Не боюсь ничего. Пришел незваный, да и все тут. А как хозяин погонит, так давай Бог ноги». «И давно пора», — сказал Кручина, которому весьма не нравились двусмысленные слова юродивого. «Убирайся-ка вон, покуда цел». «Пойду, пойду, Федорыч. Я не в других, не стану дожидаться, чтоб меня в шею протолкали. А жаль мне тебя, голубчик, право жаль. То-то вдовье дело. Некому тебя ни прибрать, ни прихолить. Смотри-ка, сердешный, как ты замаран, чернеханик. Местечко беленького не осталось. Эх, Федорыч, Федорыч, не век жить не умойкую, пора прибраться. Захватит гостья немытого, плохо будет». «Я не хочу понимать дерзких речей твоих, безумный. Пошел вон». «Послушай-ка, Гаврилыч», — продолжал юродивый, обращаясь к замятне, — «ты книжный человек. Где бишь это говорится? Сиявый злая пожнет злая». «В притчах Соломоновых», — — отвечал важно Замятня. Он же премудрый Соломон глаголит: «Не сей на браздах неправды, не имаше пожать ию седмирицию». «Слышишь ли, Федорыч, что говорят умные люди? А мы с тобой дураки, не понимаем, как не понимаем». «Вон отсюда, бродяга, или я размозжу тебе голову». «Бей, Федорыч, бей, а Митя все-таки свое будет говорить. Бедненький, ох, а за бедненьким Бог. А как Федорычу придется охать, то-то худо будет. Он заохает, а мужички его вдвое. Он закричит: «Господи, помилуй!» А в тысячу голосов завопят: «Он сам никого не миловал». Так знаешь ли что, Федорыч, из-за других-то тебя вовсе не слышно будет. Жаль мне тебя, жаль». «Молчи, змея!» — вскричал боярин, вскочив из-за стола. Он замахнулся на юродивого, который, сложа крестом руки, смотрел на него с видом величайшей кротости и душевного соболезнования. Вдруг двери во внутренние покои растворились, и кто-то громко вскрикнул. Боярин вздрогнул, с испуганным видом поспешил в другую комнату, слуги начали суетиться, и все гости повскакали с своих мест. Юрий сидел против самых дверей –

0: Дмитрич, — сказал он, — крепись, терпи, стерпится, слюбится. Ты постоишь за правду, а тезка-то вон там и заговорит. Ай да, сынок, утешил мою душеньку, прощай покамест. Митя будет молиться Богу, молись и ты. Он не в нас, хоть и высоко, а все слышит. А у Троицы-то, Дмитрич, у Троицы раздолье, есть где помолиться. Не забудь. Сказав сии слова, он выбежал вон из комнаты. Юрий едва слышал, что говорил ему юродивый. Он не понимал сам, что с ним сделалось. Голос, упавший в обморок девицы, вероятно, дочери боярина Кручины, проник до глубины его сердца. Что-то знакомое, близкое душе его, отозвалось в этом крике, который, казалось, Юрию походил более на радостное восклицание, чем на вопль горести. Он не смел мыслить, не смел надеяться, но против воли Москва, Кремль, Спас-на-Бору и прекрасная незнакомка представились его воображению. Более получаса боярин не показывался, и когда он вошел обратно в столовую комнату, то, несмотря на то, что весьма скоро притворил дверь в соседственный покой, Юрий успел разглядеть, что в нем никого не было, кроме одного высокого ростом служителя, спешившего уйти в противоположные двери. Милославскому показалось, что этот служитель походит на человека, замеченного им поутру в боярском саду. «Дочь моя», — сказал Шалонский пану Тишкевичу, — «весьма жалеет, что не может тебя видеть. Она не совсем еще здорова и очень слаба, но надеюсь, что скоро». «Заолеет опять, как маков цвет», — перервал Лисута Храпунов. «Нечего сказать, всякий позавидует пану Гонсевскому, когда Анастасия Тимофеевна будет его супругою». «Жена доблее веселит мужа своего», — примолвил Замятня, — «и лета его исполнит миром». «Да будет по глаголу твоему, сосед», — сказал с улыбкою Кручина. «Юрий Дмитрич», — продолжал он, подойдя к Милославскому, — «ты что-то призадумался? Помиримся. Я и сам виню себя, что не кстати погорячился. Ты целовал крест сыну, я готов присягнуть отцу. Оба мы желаем блага нашему отечеству, так ссориться нам не за что. А чему быть, тому не миновать». Юрий в знак примирения подал ему руку. «Ну, дорогие гости, — продолжал боярин, — теперь милости просим повеселиться. Гей, наливайте кубки, подносите взварец, да песенников живо!» Толпа дворовых, одетых по большей части в охотничьи платья польского покроя, вошла в комнату.
1: Радиозвезда. Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские» в 1612 году.
0: Инструментальную часть хора составляли гудок, балалайка, рожок, медные тазы и сковороды. По знаку хозяина раздались удалые волжские песни, и через несколько минут столовая комната превратилась в настоящий цыганский табор. Все приличия были забыты, пьяные господа обнимали пьяных слуг, некоторые гости ревели на разлад вместе с песенниками. Другие, у которых ноги были тверже языка, приплясывали и кривлялись, как рыночные скоморохи. И даже важный Замятня Опалев несколько раз приподнимался, чтоб проплясать голубца. Но, видя, что все его усилия напрасны, пробормотал: «Сердце мое сметёся, и остави мя сила моя». Пан Тишкевич, хотя не принимал участия в сих отвратительных забавах, но, казалось, не скучал и смеялся от доброго сердца, смотря на безумные потехи других. Напротив, Юрий, привыкший с младенчества к благочестию в доме отца своего, ожидал только удобной минуты, чтобы уйти в свою комнату. Он желал этого тем более, что день клонился уже к вечеру, а ему должно было отправиться, чем свет, в дорогу. Громкие восклицания возвестили появление плясунов и плясуньев. бесстыдство и разврат,

во всей безобразной наготе своей, представились тогда изумленным взором Юрия. Он не смел никогда и помыслить, чтоб человек, созданный по образу и по подобию Божию, мог унизиться до такой степени. Все гости походили на беснующихся. Их буйное веселье, неистовые вопли, обезображенные вином лица – все согласовалось с отвратительным криком полупьяного хора и гнусным содержанием развратных песен. Боярину Кручине показалось, что один из плясунов прыгает хуже обыкновенного. «Эге, Андрюшка!» — закричал он. «Да ты никак стал умничать? Погоди, голубчик, у меня прибавишь провору. Гей, Томила, удалой, вплети его!» Приказание в ту ж минуту было исполнено. «Что, брат?» — сказал с громким хохотом Кручина несчастному плясуну, которого жалобный крик сливался с веселыми восклицаниями пирующих. «Никак под эту песенку ты живее поплясываешь. Катай его!» Юрий хотел было умилостивить боярина, но он не стал его слушать, а замятня Опалев закричал. «Не мешайся, молодец, не в свои дела. Писано есть. Непокорливому рабу сокруши ребра, и Сирах глаголит, пища и жезлие и бремя ослу, хлеб и наказание и дело рабу». «Но он же премудрый Сирах вещает», — прервал Лисута, радуясь, что может также похвастаться своей ученостью. «Не буди излишен над всякую плотью, и без суда не сотвори ничеса же». Это часто изволил мне говаривать блаженной памяти царь Феодор Иоаннович. Как теперь помню, однажды отстояв всенощную, его царское величество... «Верно пошел спать», — перервал Тишкевич. «Кажется, и нам пора. Прощай, боярин. Пусть мои товарищи веселятся у тебя хоть всю ночь. А я привык вставать рано, так мне пора на покой». Хозяин не стал удерживать региментаря и Милославского, который также с ним распрощался. Комната, где до обеда отдыхал Юрий, назначена была полякам, а ему отвели покой в отдаленном домике на другом конце двора. Он нашел в нем своего слугу, который, по-видимому, угощен был не хуже своего господина и едва стоял на ногах. Милославский, помолясь Богу, разделся без помощи Алексея и прилег на мягкую перину. Но сон бежал от глаз его. Впечатление, произведенное на Юрия появлением боярской дочери, не совсем еще изгладилось. Мысль, что, может быть, он провел весь день под одной кровлею с своей прекрасной незнакомкой, наполняла его душу каким-то грустным, неизъяснимым чувством. Но вскоре самая простая мысль уничтожило все его догадки. Он много раз видел свою незнакомку, но никогда не слышал ее голоса. Следовательно, если бы она была и дочерью боярина Кручины, то, не увидав ее в лицо, он не мог узнать ее по одному только голосу. А сверх того, ему утешительнее было думать, что он ошибся, чем узнать, что его незнакомка, дочь боярина Кручины, и невеста пана Гонсевского. Мало-помалу успокоилось волнение в крови его, воображение охладело, и Юрий, наконец, заснул крепким и спокойным сном.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из романа «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Читает Олег Федоров.
2: Часть вторая. Глава первая. Порядок нашего повествования требует, чтобы мы возвратились несколько назад. Читатели, вероятно, не забыли, что Кирша, поддержав с честью славу искусного колдуна, отправился в провожание одного слуги

обратно в дом приказчика. Ему хотелось выведать, долго ли пробудет Юрий в доме боярина Шалонского, и когда оставит его, то по какой отправится дороге. Кирша был удалой наездник, любил подраться, попить, побуянить, но и в самом пылу сражения щадил безоружного врага, не забавлялся, подобно своим товарищам, над пленными, то есть не резал им ни ушей, ни носов, а только, обобрав с ног до головы и оставив в одной рубашке, отпускал их на все четыре стороны. Правда, это случалось иногда зимою, в трескучие морозы, но зато и летом он поступал с ними с тем же самым милосердием и терпеливо сносил насмешки товарищей, которые называли его «отцом Киршию», и говорили, что он не запорожский казак, а баба. Вечно мстить за нанесенную обиду и никогда не забывать сделанного ему добра – вот правило, которому Кирша не изменял во всю жизнь свою. Юрий спас его от смерти, и он готов был ежедневно подвергать свою жизнь опасности, чтобы оказать ему хотя малейшую услугу. А посему и неудивительно, что ему весьма хотелось знать, скоро ли и куда поедет Юрий. Когда он сошел с боярского двора, то спросил своего провожатого, не знает ли он, как долго пробудет у них Милославский. «Не знаю», — отвечал отрывисто слуга. «А не можешь ли, молодец, спросить об этом у его служителя?» «Нет, нет. Но если ты не хочешь, так мне можно с ним поговорить?» «Нет. А если я пойду сам искать его?» «Я не пущу тебя. А если я тебя не послушаюсь?» «Я возьму тебя за ворот». «За ворот? А если я хвачу тебя за это кулаком?» «Я кликну людей, и мы переломаем тебе ребра». «Коротко и ясно». «Так мне никак нельзя его видеть?» «Нет». «А скажи, пожалуйста, все ли боярские холопи такие медведи, как ты?» «Попадешься к ним в лапы, так сам узнаешь». «Спасибо за ласку». «Не на чем». В продолжение этого разговора они подошли к приказчиковой избе. Слуга, сдав Киршу с рук на руки хозяину, отправился назад. Веселое общество пирующих встретила его с громкими восклицаниями. Все уже знали, каким счастливым успехом увенчалась ворожба запорожца. Старая сенная девушка, бывшая свидетельницей этого чудного излечения, бегала из двора во двор, как полоумная, и радостная весть со всеми подробностями и прекрасами, подобно быстрому потоку, распространилась по всему селу. «Милости просим, батюшка, милости просим», сказал хозяин, сажая его в передний угол. «Расскажи нам, как ты вылечил боярышню? Ведь она точно была испорчена». «Да, хозяин, испорчена». «Правда ли, — спросил дьяк, — что лишь только ты вошел в терем, то Анастасия Тимофеевна залаяла собакою?» «И нет, Мемнон Филиппыч, — возразил один из гостей. Татьяна сказывала, что боярышня запела петухом». «Ну вот еще, — вскричал хозяин, — неправда, она куковала кукушкою, а петухом не пела». «Помилуй, Фома Кондратич, — перервала одна толстая сваха. — Да разве Татьяна не при мне рассказывала, что боярышня изволила выкликать всеми звериными голосами?» «Татьяна врет, — сказал важно Кирша. — Когда я примусь нашептывать, так у меня хоть какая кликуша язычок прикусит. Да и пристала ли боярской дочери лаять собакою и петь петухом? Она не ваша сестра-холопка. Будет с нее и того, что почахнет да потаскует». «Истинно так, милостивец», — примолвил дьяк. «Не пригоже такой именитой боярышне быть кликушею. Иная речь в нашем быту. Наше дело таковское, а их милость...» «Что толковать о боярах?» — перервал приказчик. «Послушай-ка, добрый человек, Тимофей Федорович приказал тебе выдать 3 золотых корабленника, да жалует тебя на выбор любым конем из своей боярской конюшни». «Знаю, хозяин». «Ну, то-то же. Смотри, не позарься на вороного аргамака с белой на лбу отметиной». «А для чего же нет?» «Он, правда, конь богатый, персидской породы».

0: Жаль, что ты был в отлучке. Без тебя знатная была работа. Купчина богатый, оклади-то в повозках клади, да и серебреца нашлось довольно. Мне сказывали, ты опять в дорогу». «Да, черт побери», — отвечал кто-то сиповатым басом. «Не дадут соснуть порядком. Я думал, что недельки на две отделался, не тут-то было. Боярин посылает меня на ночь на Нижегородскую дорогу, верст за 40. Зачем? А вот изволишь видеть». Тут несколько слов было сказано так тихо, что Кирша не мог ничего разобрать. Потом сиповатый голос продолжал. «Он было сначала велел мне за ним только присматривать, да, видно, после обеда передумал. Ты знаешь, чай верстах в 10 от Нижнего, а вражек в лесу. Как не знать? Туда передом 4 молодцов уж отправили, а я взялся поставить их милого дружка. Понимаешь? Разумею. Дал раза, да и концы в воду. За все про все отвечай, нижегородцы. Их дело, да и все тут. Не вовсе так, любезный. Слугой-то торговаться не станем, а господина велено живьем захватить. Да кто этот Милославский?» «Какой-то боярский сынок. Он, слышь ты, приехал из Москвы, от Гонсевского. Да что-то под лад не дается. Детина бойкий. Говорят, будто бы он сегодня за обедом чуть-чуть не подрался с боярином». «С боярином? Ну, брат, видно же, сорви голова. Видно так. И правду матку сказать, если он живой в руки не дастся, так что ж, рука, что ли, дрогнет? Не то чтоб дрогнула, да пора честь знать, Прокофьич. Полно, брат Амляш, прикидывайся с другими. Не он первый, не он последний. А что ты думаешь? И то сказать, одним меньше, одним больше, куда ни шло. Вот о споженках стану говеть, так за один прием все выскажу на исповеди. А там, может, статься, в монахи, что ли, пойдешь? В монахи не в монахи, а пудовую свечу поставлю. Не все грешить, Прокофьич, душа надобна».
1: Радио «Звезда». Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские» в 1612 году.
0: Тут голоса замолкли. Кирша заметил в плетне небольшое отверстие, сквозь которое можно было рассмотреть все, что происходило на соседнем дворе. Он поспешил воспользоваться этим открытием и увидел двух человек, входящих в избу. Один из них показался ему огромного роста, но он не успел рассмотреть его в лицо, а в другом с первого взгляда узнал земского Ярышку, с которым в прошедшую ночь повстречался на постоялом дворе. Открыв столь нечаянным образом, что Юрий должен отправиться по Нижегородской дороге, и желая предупредить его о грозящей ему опасности, Кирша решился пуститься на удачу и во что бы то ни стало отыскать Юрия и Алексея. Но едва он вышел за ворота, как вооруженный дубиною крестьянин заступил ему дорогу. «Пусти-ка, товарищ», — сказал Кирша, стараясь пройти. «Не велено пускать», — отвечал крестьянин. «Не велено? Как так? Да так-ста. Не приказано, вот и все тут». «Не приказано, так не пускай», — сказал Кирша, возвращаясь во двор. «Да не пройдешь и в задние ворота», — закричал ему вслед крестьянин. «И там приставлен караул». «Так я здесь в западне». «Ах, черт побери! Эй, слушай-ка, дядя, пусти. Мне только пройтись по улице». «Я тебе толком говорю, слышь ты, заказано». «Да кто заказал?» «Приказчик». «Зачем?» «А лукавый его знает. Вон, спроси у него самого». «Э, дорогой гость, куда?» — закричал приказчик, показавшись в дверях избы. «Скоренько проснуться изволил». «Господин приказчик», — сказал весьма важно Кирша, — «ради чего ты вздумал меня держать у себя под караулом? Разве я мошенник какой?» «Не погневайся. Я приставил караул, пока спал, а теперь тотчас сниму. Эй ты, Терешка, ступай домой». «Я у тебя в гостях, хозяин, а не в полону, и волен идти, куда хочу». Вот то-то и есть, что нет, любезный.

0: Боярин строго наказал не выпускать тебя на волю». «Да неужто в самом деле он хочет задержать меня насильно? От него приказано, чтобы я угощал тебя и сегодня, и завтра. А послезавтра, хоть чем свет, возьми деньги до коня, да ступай себе с Богом на все четыре стороны». «Ну, было из чего караул приставлять. Да я и сам хотел еще денек отдохнуть. На кой черт мне торопиться? Ведь не везде даром кормить станут. Тимофею Федоровичу не угодно, чтоб ты показывался гостям». «Так вот что. Он опасается, чтоб я не проболтался кому-нибудь из поляков, что невеста пана Гонсевского была испорчена. Видно, что так. Стану я толковать об этом. Да из меня дубиную слова не вышибешь. Что это, хозяин? Никак на барском дворе песни поют. Поглядел бы я, как бояре-то веселятся. Что ты, брат? Неравно Тимофей Федорович тебя увидит, сохрани Боже, беда. Так Господь с ним. Пусть они веселятся себе на боярском дворе, а мы, хозяин, попируем у тебя. Да, кстати, вон и гости опять идут. Как же, любезный, и сегодня, и завтра целый день все бражничают у меня». Толпа родственников, перед которую важно выступал волостной дьяк, подошла к приказчику. Молодые вышли их встречать на крыльцо, и через минуту изба снова наполнилась гостьми, а стол покрылся кушаньем и различными напитками. Тем из читателей наших, которым не удалось постоянно жить в деревне и видеть своими глазами, как наши низовые крестьяне угощают друг друга, без сомнения покажется невероятным огромное количество браги и съестных припасов, которые может поместить в себе желудок русского человека, когда он знает, что пьет и ест даром. Но всего страннее, что тот же самый человек, который съест за один прием то, чего какой-нибудь итальянец не скушает в целую неделю, в случае нужды готов удовольствоваться куском черного хлеба или небольшим сухарем и не поморщится, запивая его плохой колодезной водою. В храмовые праздники церковный причет обходит обыкновенно все домы своего селения. Не зайти в какую-нибудь избу значит обидеть хозяина. Зайти и не поесть – обидеть хозяйку. А чтобы не обидеть ни того, ни другого, иному церковному старости или дьяку, придется раз 20 сряду пообедать. Это невероятно, однако ж справедливо. И мы должны были сделать это небольшое отступление для того, чтобы заметить нашим читателям, что немало не погрешаем против истины, заставив гостей приказчика почти беспрерывно целый день есть, пить и веселиться. Но не все гости веселились. На сердце запорожца лежал тяжелый камень. Он начинал терять надежду спасти Юрия. Напрасно старался он казаться веселым. Рассеянные ответы, беспокойные взгляды, нетерпение, задумчивость – все изобличало необыкновенное волнение души его. К счастью, прежде чем хозяин мог это заметить, одна счастливая мысль оживила его надежду. Взоры его прояснились, он взглянул веселее и, обращаясь к приказчику, сказал: «Знаешь ли что, хозяин, если мне нельзя побывать на боярском дворе, то не можно ли заглянуть на конюшню?» «Нельзя, любезный. Я должен быть при тебе неотлучно. А ты видишь, у меня гости. Да что тебе вздумалось?» «А вот что. Помнишь, ты говорил мне о вороном персидском аргамаке? Меня раздумье берет. Хоть я и люблю удалых коней, но да если он в самом деле такой зверь, что с ним и ладу нет». «Да, брат, больно лих. Вот то-то, чтоб маху не дать. Если мне самому нельзя идти на конюшню, то хоть его вели сюда привезти». Приказчик задумался. «Привезти-то можно, — сказал он наконец, — но уговор лучше денег. Любуйся им как хочешь, но верхом не садись». «Да как же я узнаю, годится он для меня или нет? Позволь на нем по улице проехать». «Нет, дорогой гость, нельзя». «Нельзя так нельзя. Вели хоть так привезти». «Андрюшка», — сказал приказчик одному молодому парню, который прислуживал за столом, «сбегай, брат, на конный двор, да вели конюхам привести сюда вороного персидского жеребца». Кирша, поговорив еще несколько времени с хозяином и гостьми, встал потихоньку из-за стола. Он тотчас заметил, что хотя караул был снят от ворот, но зато у самых дверей сидел широкоплечий крестьянин, мимо которого прокрасться было невозможно. Запорожец отыскал свою саблю, прицепил ее к поясу, надел через плечо нагайку, спрятал за пазуху кинжал и, подойдя опять к столу, сел по-прежнему между приказчиком и дьяком. Помолчав несколько времени, он спросил первого, весело ли ему будет называться дедушкою. «Как же», — отвечал приказчик, — «я и сплю, и вижу, чтоб завестись внучатами. Пора, шестой десяток доживаю». «А что бы ты хотел для первой радости?» — продолжал запорожец. «Внука или внучку?» «Вестимо внука. Девка товар продажный, не успеет подрасти, ань глядишь и сбывай с рук». «А я, прошу не погневаться», — сказал дьяк, — «хочу не внука, а внучку». «А почему так?» — спросил хозяин. «Да так. Скоро ли от внука-то детей дождешься? Дедом быть весело, а прадедом еще веселее». «Не успел дочери выдать, да уж о правнуках думаешь. Пустое сват. Дай, Господи, внука. Пошли, Господи, внучку». «Так не будет же, по-твоему?» «Ан будет. И если святые угодники услышат грешные мои молитвы...» «Послушайте, господа честные», — перервал Кирша, — «ну, если я услужу вам обоим?» «Как так?» — спросили вместе дьяк и приказчик. «А вот как. Если я захочу, то молодая родит двойни, мальчика и девочку». «То-то бы знатно!» — вскричал приказчик. «Я стал бы лелеять внука, а я нянчить внучку», — примолвил дьяк. «Да не издеваешься ли ты над нами?» «Право нет, послушай, хозяин», — продолжал Кирша в полголоса. «Припаси мне завтра крупичатой муки да сотового меду. Я изготовлю пирожок, и как молодые его покушают, то через 9 месяцев ты с внуком, а он с внучкою». «Неужто в самом деле?» — вскричал приказчик. «Уж я вам говорю. Припасите 2 зыбки да приискивайте имена для новорожденных». «Я назову внука Тимофеем в честь боярина», — сказал приказчик. «А я внучку Анастасии в честь боярышни», — примолвил дьяк. «Так за здравие Тимофея и Анастасии», — возгласил торжественно Кирша, приподняв кверху огромный ковш с брагою. «Многие лета».
1: Вы слушали главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский» или «Русские» в 1612 году. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Юрий Коваль. Рассказ «Дождь». Читает Александр Курицын.
1: Шалаш был сделан из еловых веток и протекал. Если бы была здесь она... Но я прекрасно знал, что она не любит ни охоту, ни меня. Почему же не помечтать? Михалыч лежал на спине и ругался. На второй день было уже абсолютно безразлично, где сидеть, в шалаше или на открытом месте. Но мы почему-то сидели в шалаше, хотя были мокрыми, как дождь. Михалыч раздражался по любому поводу. Я молчал. Но и мое молчание, вероятно, раздражало его. На третий день мы пошли. Шли краем леса, зная, что все равно не выйдем к Черному ручью. Ведь компас мы потеряли еще на прошлой неделе и теперь просто не знали, куда идти. Но все же мы шли. Самое противное было то, что мы никак не могли высохнуть. Залезали в глубину леса под самые густые ели, но проклятый дождь проникал и туда. Михалыч шел сзади и ругался. Он ругал дождь, компас, Черный ручей и меня. Но ему было 56 лет, и у него болела раненная нога. Хотелось есть, но хлеб размок, и казалось, что во рту лягушка. На четвертый день Михалыч перестал ругаться, но я думал, что он еще ругается. И он был мне противен, как мокрый хлеб. Я уже не закрывал глаза, если в них попадали капли. Я мог запрокинуть голову и смотреть в воду, которая называлась небом. Вначале это было даже интересно, а потом я уже специально рассматривал дождь, чтобы изучить его. Мы шли до вечера, а вечером сели на пеньки ночевать. Я повернулся к Михалычу спиной и, опершись на ружье, продолжал изучать дождь. Вечер внес в него что-то новое. Днем капли, которые летели мне в глаза, я замечал издали, а теперь они появлялись неожиданно, и я не успевал хорошо их разглядеть. Это было странно и немного неприятно. Конечно, я уже не думал о ней. Мне просто некогда было думать о ней. Мне нужно было детально изучить вечерний дождь. Казалось, что я начинаю растворяться в дожде, что я уже растворился, и только ружье еще держится. Но это, наверное, был сон, хотя я не могу сказать, что спал, потому что дождь и отдельные капли все время стояли в глазах. Внезапно я почему-то посмотрел на Михалыча. Он по-прежнему сидел на пеньке, но в его позе было что-то новое.
2: «Слушай».
1: Я снял кепку и стал слушать. Плач измочаленных дождем листьев, и все. Нет, еще что-то. Что же это? Ах, это же стук капель по моей голове. Я надел кепку. Слышишь? Я снова снял кепку. Мне показалось. Нет. Я надел кепку, но тотчас же снова ее снял. Какой-то звук. Какой-то страшно знакомый звук. Что же это такое? Боже мой, да ведь это музыка. Далекая, еле ясная, но музыка. Такая тихая, что, наверное, эти капли дождя били по клавишам. Я побежал, сквозь лес, сквозь дождь, натыкаясь лицом на сучьи ветки, побежал туда, на этот звук. Сзади бежал Михалыч, а музыка становилась все громче, и вот, наконец, мне стало казаться, что это уже не дождь, а я бью по клавишам своими ногами. Я бежал и попадал в такт, и меня возмущал бежавший сзади Михалыч, который не попадал в такт. Мне что-то сильно ударило в глаза, и я упал. Это был электрический свет. Настоящий электрический свет, которым освещалась веранда какого-то большого дома. По песчаной дорожке мы шли к веранде. Мы не ходили по дорожкам очень давно и чувствовали себя на ней совсем неуверенно. Вышли на свет и остановились, вдруг почувствовав, что мы мокрые, рваные и некрасивые. Долго стояли. Я зачем-то посмотрел Михалычу в глаза. Они были залиты слезами. Я точно знаю, что это были слезы. Я разглядывал дождь 4 дня и умею отличить слезы от дождя. Михалыч взял меня за плечо и повел обратно. И мы снова шли. Музыка постепенно пропадала, и казалось, что это дождь стучит по клавишам.
0: Мы читали рассказ Юрия Коваля «Дождь».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин присвоил звание Героя труда 5 россиянам. Среди награжденных – актриса театра «Современник» Марина Ниелова, токарь из Воронежа Анатолий Свиридов, доктор медицинских наук Шлема Спектор, начальник лаборатории НИИ «Химмаша» Леонид Бобе и генеральный директор «Мосстрой-11» Николай Руссу. Также знаком за успехи в труде отмечен коллектив Российского государственно-художественно-промышленного университета имени Строганова. Неизвестный пытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Екатеринбурге. Его остановили охранники. На первомайском митинге к губернатору подбежал мужчина в состоянии алкогольного опьянения, когда глава региона фотографировался с жителями у Екатеринбург-арены. Охранники губернатора поймали мужчину и оттащили. Видео публикуют в соцсетях. Напавшего передали правоохранителям для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал, сообщили «Известия» в пресс-службе главы региона. Россияне в майские праздники выбирают короткие поездки недалеко от дома. В целом на путешествия внутри страны приходится около 75% всех бронирований. О предпочтениях путешественников в комментарии телеканалу «Звезда» рассказал эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
2: Разделенные рабочие недели, короткие окна, это с 1 по 3 мая, 9-11 мая, существенно ограничили интерес к длительным турам и усилили спрос на форматы выходного дня или отдых рядом с домом. Лидером остался Краснодарский край. В топ-6 продаж также вошли Санкт-Петербург, Калининград, Кавказские минеральные воды, Москва, естественно, и Татарстан.
1: Средний чек для поездок по стране составляет от 70 до 90 тысяч рублей на человека, заключил эксперт. В Турции 1 мая прошли массовые протесты. Тысячи рабочих вышли на улицы, чтобы выразить недовольство низкими зарплатами и тяжелыми условиями труда. Полиция активно использовала водометы, чтобы сдержать толпу. Акции проходят на фоне арестов профсоюзных лидеров и ужесточения отношение властей к протестам. С начала года борьба рабочих за свои права сопровождается постоянными полицейскими вмешательствами, арестами, увольнениями и длительными судебными разбирательствами, сообщил турецкий телеканал Т-24. Одним из самых ярких символов этого противостояния стала голодовка рабочих в Анкаре. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старая Москва». Читает Денис Некрасов.
4: Журнал Макарова. Внук этого Макарова, Михаил Николаевич Макаров, известен своими многочисленными литературными трудами. Он принадлежал, как и его однофамилец, издатель «Московского Меркурия», к числу ревностных карамзинистов. Свою литературную деятельность он начал 17 лет изданием журнала «Для милых» 1804 года. Макаров, как сам позднее сознавался, в первый раз встретил Карамзина в типографии и тотчас же поднес ему билет на журнал для милых. Карамзин поблагодарил его и сказал: «В первый раз еще вижу детей журналистами». Он знал уже журнал Макарова. Содержание журнала была пустота сентиментальностью и какое-то жалкое и бессильное поползновение к непристойности. Северный вестник Мартынова по выходе первой книги дал совет, чтоб милые и в руки не брали этого журнала. Юный Макаров начал издавать его с помощью одного студента Славяно-греко-латинской академии. Целью его было не одно угождение милым, но опровержение обвинений Шишкова, направленных против Карамзина. Однако во всем журнале и подозревать нельзя такого героического предприятия. Полемика была поручена сотрудницам, известным только одним издателем. По словам Дмитриева, сотрудницами его были две хорватки, по обстоятельствам приехавшие в Москву, очень юные девицы. Им-то вверена была критика. Журнал не мог, однако, продолжаться. Тогда издатели уговорили одну из сотрудниц издавать другой от своего имени. Она не задумалась и немедленно объявила в газетах о новом журнале «Амур» и перевела свою фамилию по-русски, то есть вместо княгини Трубецка, подписывалась под программой «Княжна Елисавета Трубецкая». Княжна такого имени и фамилии была известна в Москве в большом свете. Можно себе представить, сколько хлопот стоило это бедному Макарову. Журнал не состоялся, и обе хорватки отъехали ни с чем за границу. В 1811 году Макаров издавал в Москве журнал драматический ежемесячно небольшими книжками. Вышло всего 11 книжек. В журнале помещались пьесы драматические, театральные разборы, стихотворения и прочее. В нем борьба с последователями Шишкова была в полном разгаре. Позднее Макаров писал статьи о преданиях старины Рязанской и Московской. Особенно интересны его рассказы о жизни недостаточных помещиков, осуждавших себя на вечное житье в подмосковных и других имениях. По словам его, у некоторых господ бывали небольшие домики, выстроенные хотя и прочно, но без законов симметрии, кое-как. Печи в этих зданиях худо складенные и после их топки неумело закрываемые очень часто производили угар, и потому нередко случалось видеть хозяев с обвязанными головами. С этой стороны зимняя жизнь наших помещиков бывала для них нерадостна. Некоторые из таких печей собраны были еще из самых старинных изразцов. Такие, например, в деревенском доме Макаровых сберегались от прадеда, который, как мы выше говорили, служил при Петре и имел случай доставать их прямо из Голландии. От такой выписки кафли из Голландии и все наши печи приняли на Руси название голландских. Стены помещичьих домов украшались картинками немецкой гравировки, всего чаще мифологическими, в числе которых бывало всегда несколько одинаковых, например, амуры. Вместо афортов белели ящики с чучелами белок, хорьков, щеглят, снегирей и прочих. В больших комнатах, как, например, залы и гостиные, у богатых помещиков печей совсем не было, по зимам в них не жили. Путешествие по дорогам какого-нибудь помещика тянулось большой вереницей, и экипажей 10 считалось малой свитой. На заставах всюду были караулы полицейских чиновников. Этот обычай был повсеместный в Европе. Каждый должен был при проезде записываться, но никто в то время не записывался своим именем, а говорил имя, какое ему взбредет на ум. Эта свобода на заставах перешла к нам с застав заграничных. Там, по словам Карамзина, чего-чего не говаривал проезжающий. Шлагбаумов не было, вместо них стояли на полуизломанных колесах рогатки, охранявшиеся наемными полицейскими нижними чинами десятниками. В караульне сидел в худом колпаке и по затасканном халате, некогда белом, какой-нибудь отставной прапорщик. Богатые и знатные помещики ехали целым караваном. При том состоянии дорог, в каком они были в то время, при езде по ухабам, пескам и бревенчатой мостовой, поездка, например, из Петербурга в Москву выходила путешествием затруднительным и тяжелым. Знатный барин, трогаясь в путь, вперед отправлял поваров с походной кухней и провизией. С ним отправлялся дворецкий с винами, столовым бельем и серебром. Еще раньше отправлялся обойщик с коврами, занавесками, постелями и бельем. В городах доставали квартиру для ночлега или у знакомых, или у зажиточных купцов. В деревнях выбирали почище избу и отделывали коврами и занавесками. Потом уже отправлялись господа с шутами и кормилицами, с детьми и няньками, гувернерами и гувернантками и ехали так дней 7 или 8 до Москвы. Как в екатерининское время, так и в павловское путешествовать без конвойных было небезопасно. Тогда еще слухи не умолкали о разных Верещагиных, Рощиных, Дубровиных и других дорожных удальцах, которые шутить не любили. В числе барской свиты в те времена непременно находились казаки и гусары из собственных дворовых людей, а также и из солдат, выпрошенных на слово в отпуск у начальников московских сводных батальонов. Дорога была всюду несносная, первое порядочное сообщение между Москвою и Петербургом основалось только в 1820 году. В этом году князь Михаил Семенович Воронцов, долго живший за границей, составил компанию с своими друзьями на акциях в 75 тысяч рублей ассигнациями и завел дилижансы, которые тогда назывались почтовыми колясками. В это же время казна стала прокладывать и шоссейную дорогу. Предприятие Воронцова встретило полное сочувствие публики, и 1 сентября 1820 года из Большой Морской, из отделения конторы дилижансов, отправился первый такой поезд в Москву, состоявший из 7 пассажиров разного звания, мужчин и женщин. Немедленно после первого отправления подписались на второе 8 пассажиров, и число их умножалось. Даже знатные особы брали дилижансы. Ездить в них было в моде. В течение 30 лет, с 1 сентября 1820 года по 1 сентября 1850 года, заведение дилижансов собрало за места 3 810 534 рубля 22 копейки серебром. После этого общество передало акции, стоившие сначала каждая 1000 рублей ассигнациями, за 600 рублей серебром за штуку своему управляющему.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старая Москва».
4: Князь Трубецкой. Возвращаясь к загородным домам наших вельмож, стоявшим в 18-м столетии вблизи Девичьего поля, мы находим на углу нынешней Малоцарицынской улицы дом князя Никиты Юрьевича Трубецкого. Это известный генерал-прокурор в царствовании императрицы Елисаветы и не менее известный сановник, ненавидимый петербургскую чернью. Трубецкой был, по рассказам современников, человек непостоянный, подобострастный, коварный, жестоко обращавшийся с подсудимыми и собственноручно бивавший их. Жестокосердие его доходило до того, что он в комиссии для суда над Остерманом и Минихом подал голос о колесовании, четвертовании их живыми. Он без вины гнал зятя своего графа Головкина и засудил его, в чем на смертном одре каялся вдове изгнанника. Трубецкой был судьей тоже канцлера графа Бестужева. Когда он допрашивал лично фельдмаршала Миниха, то, укоряя его в большой трате людей при осаде Данцига, спросил: «Чем можешь ты в том оправдаться?» В одном только, по словам фельдмаршала, он должен был упрекать себя, что не подверг заслуженному наказанию Трубецкого, когда последний, состояв в должности генерал-крикс-комиссара во время Турецкой войны, был обвинен в растрате казенных денег. «Этого», — заключил свои объяснения с Трубецким Миних, «я себе не прощу, и это моя единственная вина». Миних, видя явные натяжки и недоброжелательство к нему Трубецкого, наконец объявил ему, чтобы он сам составил к его подписи ответные пункты, какие пожелает. При вступлении императрицы Екатерины II на престол Трубецкой был лишен звания полковника Преображенского полка. Это звание до Петра III принадлежало одним царственным особам. Екатерина по вступлении на престол объявила ему, что желает служить с ним в одном полку и уверена, что он уступит ей начальство. Трубецкой был очень дружен с князем Антиохом Кантемиром. Российский ювенал посвятил ему свою 7-ю сатиру. Мнение Кантемира о Трубецком как друга крайне пристрастно. Николай Петрович Архаров. В приходе Иоанна Предтечи, что у Девичьего поля на Большой улице, стоял дом генерал-поручика Николая Петровича Архарова. Имя этого генерала некогда гремело славой хорошего сыщика в делах полицейских и следственных. Архаров с 15-летнего возраста начал службу рядовым в Преображенском полку. В 1761 году он получил первый офицерский чин и по восшествии на престол Екатерины II вступил в полицию. Простое обращение с народом и особенно умение понятливо говорить с ним облегчало Архарову его трудную должность. Служебным своим возвышением Архаров обязан Орловым, с которыми был близко знаком. По словам Хмырова, он в 1772 году переведен из преображенских капитан-поручиков в полицию с чином армии полковника. Когда в Москве открылась чума и вспыхнул мятеж в 1771 году, Архаров способствовал вместе с графом Орловым успокоению столицы и был оставлен в ней обер-полицеймейстером. Вскоре Архаров был переименован в московские губернаторы. Особенную деятельность в Москве он обнаружил в 1774 и 1775 годах, когда там производилось следствие над Пугачевским бунтом. Фамилия Архарова сделалась известной по всей Российской империи, и его дар проницательности до сих пор еще живет в московских преданиях. Архаров знал до малейших подробностей все, что делалось в городе. Место действий Архарова было в Москве, Рязанское подворье, помещавшееся на Мясницкой улице, в начале ее от Лубянской площади. Там, в большом доме, содержали людей, состоявших под следствием, секли, пытали и прочее. В нем же в 1792 году держали и, как говорят, тоже пытали знаменитого Новикова. Особенно Архаров отличился в Шведскую войну 1788-1790 годов быструю доставкой ополчений из мелкопоместных дворян. В записках Храповицкого находим следующие отметки об Архарове, сказанные государыней. Так в одном месте читаем: «Похвалена расторопность Архарова и что он хорош в губернии, но не годен при дворе». В рассказах московских старожилов некогда пользовался недоброй славой так называемый Архаровский полк, и в строю его считалось 8 батальонов. Имя архаровца служит в народе как синоним плута. Этот полк составлял тогда московскую полицейскую стражу. На третий день при вступлении на престол императора Павла Архаров был назначен вторым петербургским губернатором. По рассказам Греча, Архаров пал вместе с полицеймейстером Чулковым вот по какому случаю. Вследствие его распоряжений в Петербурге непомерно вздорожало сено. На общее их падение была сделана карикатура. Архаров был представлен лежащим в гробу, выкрашенным новую краску полицейских будок, черную с белую полосою. Вокруг него стояли свечи в новомодных уличных фонарях, у ног стоял Чулков и утирал глаза сеном. В 1800 году Архаров получил позволение жить в Москве. Дом его отличался радушием и гостеприимством. Жихарев говорит, что Архаров, живя на покое, читал иностранные газеты и постоянно следил за всеми политическими происшествиями в Европе. Он еще в 1805 году предсказывал неизбежную войну с французами. У Архарова был брат Иван Петрович, участвовавший в Марийской экспедиции и помогавший графу Орлову в увозе из Ливорно известной самозванки Таракановой. Иван Петрович Архаров был совершенная противоположность своего брата, был всеми любим и уважаем за свою честность и открытый характер. О нем сохранился следующий анекдот. Он имел слабость притворяться, что хорошо знает французский язык, хотя не знал его вовсе. Приезжает к нему однажды старый приятель с двумя рослыми сыновьями, для образования коих денег не щадил. «Я, — говорит он, Иван Петрович, — к тебе с просьбою. Проэкзаменуй-ка моих парней во французском языке. Ты ведь дока?» Иван Петрович подумал, что молодых людей, кстати, спросить об их удовольствиях, и сообразил фразу «как вы развлекались», но брякнул «хотя вы предупреждены». Юноши остолбенели. Отец стал бронить их за то, что они ничего не знают, даже такой безделицы, что он обманут и деньги его пропали. Но Иван Петрович утешил его заявлением, что сам виноват, обратившись к молодым людям с вопросом, еще слишком мудреным для их лет.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старая Москва».
4: Глава 16. Блеск русского двора в 18 веке. На Девичьем поле в приходе знамения Богородицы стоял загородный двор графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Кирилл Разумовский при пышном дворе Елисаветы был настоящий вельможа не столько по почестям и знакам отличия, сколько по собственному достоинству и врожденному умению держать себя. Отсутствие гениальных способностей в нем вознаграждалось, как говорит Гельбиг, любовью к отчизне, правдивостью и благотворительностью, качествами, которыми он заслуживал всеобщее уважение. «Я не знаю другой семьи», — говорит про него Екатерина II, «которая, будучи в такой отменной милости при дворе, была бы так всеми любима». Кирилл Разумовский был хорошо образован для своего времени, он отлично говорил по-французски и по-немецки. Обучался он в Страсбурге и в Берлине у известного Леонарда Эйлера, бывшего профессором 14 лет при Петербургской академии. Кирилл Разумовский молодых лет пустился в вихрь света. Он ежедневно находился в обществе государыни, то при дворе, то у брата своего, то он принимает участие в кадрилье великой княгини, состоящей из 34 персон и так далее. Блеск двора Елисаветы был изумительный. Все дамы только и думали о том, как бы перещеголять одна другую. Даже французы, привыкшие к блеску Версальского двора, не могли надивиться роскоши нашего двора. Но ни одна Елисавета любила, чтобы вокруг нее все сверкало и блистало. Чрезвычайная пышность двора была и в предшествовавшее царствование. Известна любовь Анны Иоанновны к роскоши и блеску, требовавшей от вельмож и придворных громадных расходов. К русским можно было очень хорошо применить сказанное одним саксонским офицером польскому королю о его вельможах. «Государь, надобно расширить и возвысить городские ворота для того, чтобы могли проходить в них дворяне, несущие на спинах своих целые деревни». Словом, все, имевшие честь служить при дворе, разорялись окончательно, чтобы только быть замеченными. Портным же и модным торговцам достаточно было прожить 2 года в столице, чтобы составить себе большое состояние. В екатерининские времена покупки модных вещей совершались по большей части в гостином дворе, а не в магазинах на Кузнецком мосту, как теперь. На Ильинке около лавок в зимнее время бывали самые модные гулянья всей московской аристократии, и тогдашние волокиты назначали там свидания. Гетман Разумовский. Возвращаемся к молодому франту и моднику Кирилле Разумовскому. Через год по возвращении из-за границы он был назначен президентом Академии наук. Назначение 22-летнего молодого человека было мотивировано следующим аргументом. В рассуждении, усмотренной в нем, особливой способности, приобретенного в науках искусства. Дела в те времена шли не особенно блистательно, назначенные для поправления их Разумовский тоже их не поправил. В университете и гимназии при академии учеников совсем почти не было. Для набора лучших учеников в Москву посылали известного Третьяковского. Такие набранные студенты из семинарий кутили, дрались между собою и грубили начальнику. Но вскоре дела поправились. Кирилл Разумовский вследствие из устного указа императрицы предписал, дабы при академии переводили и печатали книги гражданские различного содержания, в которых польза и забота соединена была бы с пристойным к светскому житию нравоучением. В год назначения президентом Разумовского состоялась и свадьба его с Нарышкиной. Спустя 4 года граф был назначен гетманом Малороссии. Но, как он сам сознавался, последним фактически он никогда не был. Последний гетман Малороссии, по словам его, был Иван Мазепа. Но граф-гетман в своем Глухове жил царьком. В универсалах употреблял старинную формулу «мы, нашим, нам, того ради приказуем» и так далее. В торжественные дни бывали выходы в церковь и молебны с пушечную пальбою. Во дворце давались банкеты с музыкой и бывала даже французская комедия. Существует предание, что пристрастием ко всему французскому и введением французского языка во всеобщее употребление Россия обязана Кириллу Разумовскому и другу его Ивану Шувалову. В их время весь двор бредил французами и подражал всему, что к нам приходило из Парижа. По смерти императрицы Елисаветы Галламану-гетману пришлось учиться прусской экзерциции. Император Петр III, вступив на престол, стал заставлять всех царедворцев Елисаветы ежедневно выделывать перед дворцом новое прусское учение, введенное им в войска. Как гетман не трудился, а все-таки ему приходилось глотать насмешки и выговоры. Император поклонялся всему прусскому и хвастался пред гетманом тем, что Фридрих произвел его в генерал-майоры прусской службы. «Вы можете с лихвой отомстить ему», — отвечал Разумовский. «Произведите его в русские фельдмаршалы». Кирилл Разумовский управлял полномочно Малороссией, желал преемственности гетманства и отправил к Екатерине просьбу об этом. Государыня, недовольная гетманом, была возмущена таким прошением и отозвала его в Петербург. По приезде в столицу Разумовский явился тотчас же во дворец. Прием гетману был сделан самый холодный и глубоко оскорбил его. Один лишь Теплов, его бывший приближенный, долго интриговавший против него, встретил его с распростертыми объятиями. Граф Григорий Орлов, видевший эту встречу, сказал: «И Лабза его же предаде». Государыня, ревнивая к своей власти, запретила Разумовскому являться ко двору. В городе, как говорит Васильчиков, приписывали эту немилость интригам Орлова и говорили, что гетманом будет назначен последний. Государыня справедливо сильно гневалась на Разумовского. Ходили невероятные слухи про его жену. Говорили, что когда она ехала в Петербург, то брала на станциях по 100 лошадей и не платила прогонов. Сопутствовали ей 2 гренадера и сержант, и будто бы били ямщиков до смерти, и так озорничали во все время пути. Разумовский в ноябре 1764 года подал прошение об увольнении его от должности гетмана. Отставку его давно ждали, а вместе с ней возвратились и милости к нему царицы. Он был пожалован в генерал-фельдмаршалы, и ему пожизненно было даровано гетманское содержание. Живя в столице, граф заседал в Сенате и был членом Совета при дворе в числе 7. Его меткие остроты и колкие речи тогда ходили по городу. «Что у вас нового в Совете?» — спрашивали его. «Все по-старому», — отвечал Разумовский. «Один панин Николай Иванович думает, другой Петр Иванович кричит, один Чернышов предлагает, другой трусит, а прочие хоть и говорят, до того хуже». Под старость он являлся на свои обеды и балы в ночном колпаке и шлафроке с нашитую на нем Андреевскую звездою. В последний проезд Потемкина через Москву в 1791 году, как говорит Васильчиков, он заехал к Разумовскому. На другой день гетман отдал ему визит. Великолепный князь Тавриды принял его по обыкновению не одетый и не умытый в шлафроке. В разговоре, между прочим, князь попросил у гостя дать в честь его бал. Разумовский согласился и на другой день созвал всю Москву и принял Потемкина, к крайней досаде последнего, в ночном колпаке и шлафроке. Про жизнь фельдмаршала в то время ходило немало толков, и в Москве говорили, что он самый худой хозяин, да и разума уже стал не очень пылкого. Управляющие обкрадывали его самым немилосердным образом. Так, в 1795 году случился следующий почти невозможный казус. У Разумовского между 4-ю и 5-ю ревизией пропало ровно 20 тысяч душ крестьян. Похищение было сделано так искусно, что найти концов не было возможности. Крестьяне пропали не в одном месте, а понемногу в разных местах. Кирилл Разумовский скончался 9 января 1803 года. Почти 2 года гетман никуда не выходил, большую часть дня дремал в креслах, спрашивал, какова погода, ругал доктора и в пику ему обращался за советами к разным знахаркам. Особенным его расположением пользовалась одна старая баба, которая натирала ему ноги чесноком и коровьим пометом. Она также по утрам хватала его зубами за колени и нашептывала какие-то слова. Старый его приятель, граф Заводовский, видевший его в это время, вот что писал о нем графу Воронцову. «Я расстался с ним, как с ночным картежником и с дневным бильярдщиком. Вид его поразил меня до слез. Водит под руки, голова преклонилась долу и сох, как сухарь. Дух только не утратил приятной веселости». Несмотря на недуги, старик с увлечением предавался своей страсти к постройкам. Так в селе Яготине он выстроил церковь и перенес из Киева свой дом, выстроенный из дубовых брусьев. Васильчиков говорит, что с графа стали требовать за тот дом какую-то постоянную повинность. Разгневанный Разумовский, помнивший прежнее свое положение в Малороссии, велел в 24 часа разобрать дом и перенести из Киева в Яготин. Дом свой на Воздвиженке, как мы выше говорили, Кирилл Разумовский продал Шурину своего сына Алексея, графу Шереметьеву, за 400 тысяч рублей. Дом этот ранее торговал Безбородко, но с него требовали 450 тысяч рублей без мебели, и дело разошлось.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старая Москва». Читает Денис Некрасов.
2: Алексей Разумовский. К продаже этого дома склонил отца старший сын Алексей Кириллович. Продав старинные палаты отца, сын Разумовского Алексей Кириллович стал себе строить палаты из дубовых брусьев, считая каменные нездоровыми на месте горохового двора в тогдашней 16-й части города, нынешней Басманной. Дом этот занимал целый квартал. Один сад имел в окружности более 3,5 верст. Граф Разумовский устроил такой сад, чтобы среди шумной белокаменной иметь такое место, которое прелестью неискусственной природы заставляло бы его забывать, что он находится в городе. Граф был большой любитель растений, и лучшие европейские садовники были им выписаны для этого сада, в оранжереях которого были собраны редчайшие ботанические коллекции. Известные ботаники Таушер, Лондос, Гельм изъездили Сибирь, Урал и Кавказ для пополнения этих богатейших собраний. Садовник графа, известный Шпренгель, развел Петербургский ботанический сад. На дом, как граф признавался, он истратил более 1 000 000 рублей. Картины лучших мастеров, как старых, так и новых, вместе с интересными портретами, между прочими нарышкинскими, украшали стены. Сервизы, столовые и чайные, были северские и саксонские. Дом со всем убранством, по словам иностранцев, стоил около 4 000 000 рублей. Как говорил Деместер, каталог библиотеки одних изданий 15 века составлял большой том. Граф Алексей Разумовский, как говорят его современники, был гордыней непомерной. Высокомерие его породило в Москве слух, будто он считал себя царской крови. Этот слух, впрочем, и сам граф не отвергал, а вдобавок рассказывал какую-то невероятную нелепицу. Гордый со всеми, граф был суров и в кругу своего семейства. Разумовский был масоном, занимаясь масонством и ботаникой, он жил уединенно в Москве, прячась от общества в саду или, как говорит Вигель, среди царской роскоши со своими растениями. Граф был женат на графине Варваре Петровне Шереметьевой. В 1784 году он разошелся с женою. Простая, бесхарактерная и кое-как воспитанная графиня Варвара Петровна давно уже надоела вспыльчивому вольтерьянцу мужу своей набожностью, суеверием и совершенную беспомощностью. После рождения младшего сына своего, Кирилла, графиня должна была покинуть детей и выехать из дома Разумовского. Графиня очень боялась мужа и с разбитым сердцем оставила нежно любимых детей. В 1807 году Разумовский был назначен попечителем Московского университета и его округа. В 1809 году Александр I посетил Москву и подробно осмотрел университет. Посещение императором университета и выгодное впечатление, произведенное на государя Разумовским, обратило на него высочайшее внимание. Гордый, угрюмый и раздражительный у себя в кабинете, Разумовский при случае умел блеснуть в обществе. Его несомненные познания и светскость показались императору достаточными для того, чтобы сделать его достойным преемником Заводовского. Воспитанный за границей и начиненный французской литературой, он считал себя русским Монмаранси. Он никакой памяти по себе не оставил в министерстве. Заслугой на министерском поприще Разумовского было основание Царскосельского лицея, на экзамене которого впервые раздались публично стихи Пушкина. При Разумовском надзор за типографиями, книгопродавцами, журналами, книгами и газетами был крайне строг. Ему между тогдашних невинных литературных произведений стали представляться мысли, никогда не приходившие на ум писателям. Строгости эти дошли до того, что он вместе с министром полиции Визметиновым нашел неприличными суждения журналов о театрах и актерах, так как первые императорские, а вторые находятся на царской службе. Он, безусловно, запретил критические статьи об игре актеров и рецензии о самих пьесах. В 1816 году Разумовский вышел в отставку и переехал в Москву. Греч в своих записках говорит: «Разумовского подсидел директор лицея Энгельгард. В Отечественную войну, в бытность французов в Москве, его дом нисколько не пострадал. В нем жил Мюрат, и строгий караул охранял все диковинки барского жилья. В марте 1822 года граф внезапно и серьезно заболел в своем имении и 5 апреля скончался. Старый вольтерьянец перед смертью покаялся и прильнул устами к поданному ему дочерью распятию. Характер графа в последние годы был невыносимым. Все его боялись. Весь дом дрожал при вспышках его гнева. С крестьянами своими он был суров. Каждую его прихоть приходилось исполнять немедленно и во что бы то ни стало. С детьми своими граф не ладил. Младший Кирилл, сумасшедший, томился в каземате. Со старшим сыном Петром он несколько лет как прервал всякие сношения. Он воспитывался за границей и по образованию был совсем француз. Начал он службу в Измайловском полку и дослужился до чина генерал-майора. Петр Алексеевич отличался расточительностью. Несмотря на хорошее содержание, получаемое от отца, матери и богача дяди, графа Шереметьева, он не выходил из долгов. Это обстоятельство и подвинуло Шереметьева на неравный брак, наделавший столько шуму в обеих столицах. Отец перевел его на службу в Одессу, где тогда губернатором был герцог Ришелье. Здесь он повел жизнь еще безнадежнее, окружив себя разными проходимцами и делал долги направо и налево. Он продал после отца свой роскошный дом в Москве заимодавцам за очень скромную сумму. Дорогие вещи и ценные картины, гобелены, бронза, фарфор также за бесценок попались в руки московских продавцов Лухманову, Волкову, Бардину, Родионову и другим. Долго эти многотысячные предметы роскоши былого великолепия рода Разумовских продавались иностранцам нашими купцами-антиквариями. Граф Петр умер в 1835 году в Одессе не в блестящем положении. С ним окончился род Разумовских в России. Другой его брат, граф Кирилл Алексеевич, по словам Васильчикова, был несравненно даровитее своего брата. Умный и живой, он уже в детстве удивлял всех своими необыкновенными способностями. К несчастью, он попал в руки гувернера, который чрезвычайно возбудил его пылкое воображение. По словам современников, в то время трудно было устоять молодому человеку. Тогда между молодыми и зажиточными людьми был в большой моде разврат. Молодой человек, который не мог представить очевидного доказательства своей развращенности, был принимаем дурно или вовсе не принимаем в обществе своих сотоварищей. Всему этому виною были французские наставники.